0: Вы слушаете «Беринчи радио» в эфире «Новости часа». Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 23 мая провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Главы двух государств в дружественной атмосфере обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в духе добрососедства, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. С удовлетворением была отмечена позитивная динамика развития кыргызско-таджикского сотрудничества по ключевым направлениям. Главы государств отметили важность продолжения практической реализации ранее достигнутых межгосударственных договоренностей, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В продолжение разговора главы государств рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках многосторонних форматов. При этом отдельное внимание было уделено предстоящему саммиту глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе Бишкек под председательством Кыргызской республики. Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки. По итогам телефонного разговора главы государств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров направил телеграмму с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, разделяя их горечь утраты, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Говорится в телеграмме. Накануне заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов встретился с заместителем министра иностранных дел Польши Войчехом Заянковским. Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи стороны обсудили развитие кыргызско-польского сотрудничества, активизацию торгово-экономических связей и новые направления взаимодействия. Ахматов отметил, что за последние 4 года средний рост ВВП Кыргызстана превысил 10%, а также рассказал о национальной программе развития страны до 2030 года. В свою очередь, Заянковский высоко оценил экономический рост Кыргызстана и заявил, что крупные польские компании заинтересованы в сотрудничестве с странами Центральной Азии, включая Кыргызстан. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере зеленой энергетики, сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли, а также вопрос открытия прямого авиарейса по маршруту Варшава-Бишкек-Варшава. По итогам встречи достигнуто договоренности об активизации двустороннего сотрудничества и возобновлении работы межгосударственной комиссии. В Кыргызстане продолжается реализация национальной программы развития страны до 2030 года. Одним из ключевых направлений документа обозначены повышение эффективности государственной и муниципальной службы, цифровизация управления и развитие современных подходов в системе государственного администрирования. В документе отмечается, что совершенствование системы государственного и муниципального управления рассматривается как одно из ключевых условий устойчивого развития страны. Далее подробно.
1: Национальная программа развития Кыргызстана до 2030 года определяет основные приоритеты развития государства в ближайшие годы. Документ охватывает широкий спектр направлений от экономики и социальной сферы до инфраструктуры, цифровизации, реформы государственного управления. Как отмечалось ранее, в марте 2025 года председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное разработки национальной программы развития страны до 2030 года. Тогда глава Кабинета министров подчеркнул, что ключевая цель программы – повышение качества жизни граждан через устойчивое экономическое развитие, модернизацию инфраструктуры, развитие человеческого капитала и повышение эффективности государственного управления. Об основных задачах программы тогда говорил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
2: Собрались для обсуждения одно из самых важных стратегических документов, который определит ключевые приоритеты и направления развития Кыргызстана до 2030 года. Его цель – это обеспечение устойчивого экономического роста, повышение качества жизни наших граждан и создание условий для процветания будущих поколений. Но до сегодняшнего дня этот проект дорабатывался с учетом замечаний и предложений государственных органов, а также проводилось общественное обсуждение проекта.
1: Одним из важных направлений национальной программы развития страны до 2030 года обозначена модернизация системы государственной и муниципальной службы. Речь идет о повышении эффективности работы государственных органов, внедрении цифровых решений, сокращении бюрократических процедур и повышении качества предоставляемых населению услуг. В последние годы в Кыргызстане активно внедряются электронные государственные сервисы, развивается система электронного документооборота, расширяются возможности онлайн-взаимодействия граждан с государственными структурами. Как отмечают специалисты, современные условия требуют

0: Ze wszystkim wspólnotą miłości.
1: Папа Римский Франциск остался в сердцах верующих как человек теплый, непосредственный и полный смирения. Его выразительные жесты, омовение ног заключенным и беженцам в Великий Четверг, спонтанные беседы с детьми и бедными, прием бездомных в Ватикане показывали, что его понтификат строился не на власти, а на служении. Папа Римский часто отвергал формальности, предпочитая искреннюю беседу, улыбку, рукопожатие, показывая, что церковь прежде всего должна быть общиной любви.

0: Кадырлуу угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунан Достук студиясынын программаларын тыңшай алдыңыздар. Уктурууга назар салганыңыздарга чоң рахмат, күнүңүздөр кунакулансын.
1: Достук ар улуттун эли менен. Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Кытай төрагасы Си Цзиньпинге көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Мамлекет башчы Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында газдын жарылышынын кесепетинен адамдар каза болду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын белгилеген. Ал кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айткан жана жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалады. Эске салсак, Кытайдын Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында жума күнү газдын жарылышынын кесепетинен 100 адам каза тапты. Быйыл жол куруу иштеринин көрсөткүчү 2025 жылга салыштырмалуу 4 эсеге өстү. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдирди. 20 майга карата өлкө боюнча 243 чакырым жолго асфальт басылды. Өткөн жылы бул мезгилде 56 гана чакырым аралыкка асфальт төшөлгөн. Учурда республика боюнча жол куруу жана оңдоо иштери белгиленген графика ылайык жүрүп, тиешелүү техника жана курулуш материалдары менен камсыздоо иши үзгүлтүксүз уланууда. Бишкек Варшава түз аба каттамы ачылышы мүмкүн. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Султан Ахматовдун Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Войцех Заянчковский менен жолугушуусунда айтылды. Анда тараптар кыргыз-поляк соода-экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү жана жаңы багыттарды кеңейтүү маселесин талкуулаган. Акматов Кыргызстандын ички дүң продукциясы акыркы 4 жылда орточо 10% ашык өскөнүн белгилеп, 2030 жылга чейинки өнүгүү программасы тууралуу маалымат берген. Поляк тарап Кыргызстандагы экономикалык өсүштү жогору баалап, жашыл энергетика, айыл чарба, тоо-кен тармагы боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Намибияга болгон алгачкы расмий сапарын алкагында өлкөнүн эл аралык байланыш жана соода министри Сельма Ашипала Мусави менен жолугушту. Анда тараптар Кыргыз-Намибия мамилесин өнүктүрүү, саясий диалогту бекемдөө жана соода-экономикалык гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл санариптештирүү, айыл чарба, билим берүү, туризм жана жашыл энергетика тармагындагы кызматташтыкка бурулду. Жыйынтыгында эки өлкө мамилесин чыңдоо жана практикалык кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев баштаган элдик депутаттык тобунун мүчөлөрү Санкт-Петербургда кыргызстандык ишкерлер, мигранттар жана студенттер менен жолугушту. Анда чет өлкөдөгү жарандардын сунуштары мыйзам чыгаруу ишинде эске алынары белгиленип, мамлекет мигранттарды колдоого өзгөчө көңүл буруп жатканы айтылды. Суроо-жооп форматындагы жыйында Россияда визасыз жүрүү мөөнөтүн узартуу маселеси талкууланып, айрым жеңилдиктер киргени, калган багыттар боюнча сунуштар даярдалып жатканы маалымдалды. Ошондой эле банк тармагындагы валюта операциясынын көзөмөлдө эмгек мигранттар үчүн ипотекалык программага катышуу шарттарын жеңилдетүү жана Россияда Кыргызстандын башкы прокуратурасынын өкүлчүлүгүн ачуу планы тууралуу да маалымат берилди. Бишкекте түнкүсүндө автобустар жүрө баштайт. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Айтымында түнкү каттамдын жол киреси 50-70 сомдун тегерегинде болот. Мэр ошондой эле 200 автобус кондиционер менен жабдыларын жана коомдук транспорт жүргөн көчөлөргө атайын жол чийини түшүрүлөрүн айтты. Мындан тышкары жаңы маршруттар иштелип чыгып, шаарды айланып өткөн каттама уюштуруулары пландалууда. Шаар башчысы ошондой эле Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто накталай төлөм токтотуларын билдирди. Ал мындан ары жол кире электрондук төлөм аркылуу гана жүрөрүн айтты. Ошондой эле мэр жол кире баасы азырынча өзгөрбөй турганын, 27 жылга карата сунуштар каралып жатканын кошумчалаган. Баткендин чет булак кварталында 1200 орундуу заманбап мектептин курулушу башталды. Учурда жер казуу жана инженер коммуникация иштери аяктап, мектептин пайдубалына бетон куюу расмий башталды. Долбоор акыркы үлгүдөгү окуу класстар, лаборатория, спорт зал, ашкана жана бассейн менен камсыздалат. Ошондой эле анда жергиликтүү жана чет элдик, анын ичинде россиялык мугалимдер да иштейт. Кыргызстанда гене инфекциясы аныкталган 5 учур катталды. Гене чагып алган 800 ашык киши медициналык жардамга кайрылган. Эң көп учур Чүй жана Ысык Көл облусунда жана Бишкекте болууда. Адистер гене аркылуу жугуучу оорулардын спектри өзгөрүп жатканын, бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу экенин айтып, эс алууга чыкканда коопсуздук эрежелерин сактоого чакырууда. Теманы Гүлбүбү Сөнова улантат.
1: Жыл башынан бери өлкө аймагында гене чаккан 800 ашык учур катталды. Былтыркыга салыштырмалуу кайрылгандардын саны 2,5 эсеге көбөйдү. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Жумагүл Усубалиеванын айтуусунда бул жагдай аба ырайынын эрте жылышы, элдин жаратылышка эрте чыгып жатканы менен байланыштуу.
2: Жаз эрте чыкты, кышта жеңил болду. Себеби дегенде кышта эгерде жеңил болсо, анда кенелердин да ойгонусу эрте болот да. Жаз эрте чыкканда чөптөр жашылданганда адамдар уста ушул жаратылышты качыга эс алууларды эрте баштады. Ошондуктан быйыл эрте болду. Ооба, өткөн жылга караганда азыр 2.5 эсеге жакын көп катталды. Өткөн жыл эгер ушул учурда 368 учур болгон болсо, бүгүнкү күндө 820. Ошо кене чагуусуна душар болгондор бул атайын медициналык кызматтарга кайрылгандар. Ал эми медициналык кызматкерлерге кайрылбагандар жүздөп саналса керек.
1: Медициналык жардамга кайрылгандардын ичинен гене инфекциясынын 5 учуру белгилүү болду. Жумагүл Усубалиева гене аркылуу жугуучу оорулардын түрү дагы өзгөрүп жатканын, бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу экенин айтты. Буга чейин Кыргызстанда рикетсиоз сыяктуу инфекция катталган эмес.
2: Мурун бул учурлар, мындай учурлар катталган эмес, мындай оорулар катталчу эмес. Акыркы жылдары ушу климаттын өзгөргөнүнө жараша кенелерде башка оорулар да чыгып калды да. Ушу боррелиоз, рикетсиоз мурун башка эле мамлекеттердин маалыматтарына таянып же литературага таянчу элек, бирок акыркы жылдары бизде катталып атат. Бул жылына 30-40 учурларга да катталат. Бул кененин вирусу кене энцефалитинде жана шилекейинде болсо, бул кененин ичегизинде жайгашат. Жанагы возбудительдер алып жүрүүчүлөр, ошон үчүн бул бактериальный деп коебуз. Адамды чакканда эле эч кандай иммуноглобулин же жанагындай вакцинациясы жок. Бир гана ушул лечение, бул антибиотик менен лечение кылат.
1: Өлкөдө гененин 17 ашык түрү бар. Алар аларча токмок, кегети капчыгайларында, ысык көлдүн токойлорунда, таласта, нарында бар. Генелер токойлордо жана нымдуулугу жогору болгон экосистемаларда жашайт жана парк аймактарынан дагы жолуктурууга болот. Эс алууга барганда эл генеден кантип сактанат билеби? Сурамжолоо жүргүздүк.
3: Биз тоого барганда атайын өзүбүздү эс алууктап калбаш үчүн дустарды айланабызга сээп коебуз. Тегерек кылып сээп коебуз, эчтеке жолобойт. Атайын эң биринчи эле мен перчатка алам, анан кийин маздарды алып алам, баягындай сасык маздардычы. Анан ага эч нерсе жолобойт.
4: Үй бүлөм менен мүмкүнчүлүк бар кезде, акчам бар кезде чыгып турам. Жабык кийинип, аст үстүмдү карап, анткени генелер көбүнчө көрүнбөгөн жакка жабыш болушу мүмкүн, ошолорду эле сактайм.
5: Июнда, июлда чыгам, неберелер каникулга чыкканда. Караш керек, анан кийин тоодо ар кандай тулам, булам бар, чыгат. Кийим биринчи кийим.
1: Генелер адамдын дене эсине жабышып бир нече күн тамактанат. Канга толгондо инфекция жугат. Гени ооруну алып жүрүүчү болбосо анын чаккан жери байкалбай деле калат. Ал эми ооруну алып жүрүүчү гени чаккан болсо ошол замат оорусу канга тарайт дагы, белгилери 20 күндүн ичинде билинет. Мындай инфекция менен ооруп калбаш үчүн өзгөчө жана жөнөкөй профилактикалык эрежелерди сактоо сунушталат. Жаратылышка эс алууга чыкканда жабык, ачык түстөгү кийимдерди кийүү керек дешет адистер. Баш моюнду жоолук менен ороп, дененин ачык жерлерине крем сыйпап алса болот.
2: Кичинекей болгон менен зыяндуулугу өтө чоң. Ошондуктан ушул жака келип атканда сөзсүз түрдө ушул кийимдерин биринчи даярдаш керек, анан репелленттерди даяр. Эгерде ушул парковый зоналарга чыгасыңбы, эс алууга чыгасыңбы, сөзсүз түрдө спрейлерди репеллент деп коебуз. Азыр аптекаларда аябай көп репелленттер бар. Ошолордон алып биринчи бүт кийимдериң обработка жаса, алып бара турган төшөнчүлөрдүн баарын обработка жаса, ошондо гана алар жыттан качышат да. Бири ушул жол, сактануунун жолу ушундай.
1: Адистер генелер март айынан баштап сентябрь айынын аягына чейин активдүү болоорун эскертүүдө. Жаратылышка эс алууга чыкканда сактанып, өзгөчө балдарды этияттоого чакырууда.
0: Эми валюта курсу менен тааныштырабыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майдан 25 чейин республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугу жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы бүгүн 24 майда Ош, Жалал Абад, Баткен областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 26 градуска чейин жылуу болот. Талас областында 21 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 24 градуска чейин жогору. Ысык Көл жана Нарында 18 градус жылуу болсо, бийик тоолордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн күн бүркөк болот, жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн борбордо 22-24 градуска чейин жылыйт.
6: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
7: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В Кыргызстане половина всех автомобилей уже имеет полис обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО. По данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава, при управлении делами президента Кыргызской республики в стране зарегистрировано более 1 миллиона 800 тысяч транспортных средств. Около 1 миллиона 100 тысяч или 65% автомобилей застрахованы. Сообщается, что 35% единиц застрахованы в государственной страховой организации, остальные в частных страховых компаниях. Отмечается также, что лицензия выдана 17 организациям. Для сравнения, в конце 2024 года полис имели всего лишь 14% владельцев авто, что считалось на тот момент низким показателем. Я напомню, что с июля прошлого 2025 года в стране официально вступил в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности ОСАГО. Отмечается, что ОСАГО – это не просто требование закона, а важная мера защиты в случае дорожно-транспортного происшествия. Страховая компания покроет ущерб, нанесенный третьим лицам, избавив водителя от серьезных финансовых расходов. Я также напомню, что настоящие изменения были направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение выполнения обязательств по страхованию автогражданской ответственности всеми участниками дорожного движения в Кыргызстане. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, в парламенте просят государственные органы ускорить работу над введением европротокола. К примеру, депутат Жугурку Кинеша Дастан Бекешев говорил о том, что обязательное автострахование ОСАГО для граждан страны фактически превратилось в дополнительный налог. По словам депутата, кыргызстанцы платят за ОСАГО, однако на практике система работает не совсем эффективно. Я процитирую слова депутата. Есть понятие европротокола, когда при мелких ДТП страховая компания сама решает вопросы без привлечения ГУБДД. А у нас получается так, что нормы европротокола не работают. Люди платят за ОСАГО, как за дополнительный вид налога. При ДТП приезжают и сотрудники ГУБДД, и страховщики. В итоге часто нет страховых выплат, а оба автомобиля участников ДТП забирают и размещают на штрафную стоянку. Естественно, у граждан возникает вопрос, за что мы платим деньги? И они правы. Нужно оперативнее решать данный вопрос. Если нет ущерба или смерти, страховые компании должны на месте оперативно решать за участников дорожно-транспортного происшествия. И вот здесь, уважаемые радиослушатели, у вас и может возникнуть вопрос, будет ли вообще в стране внедрен европротокол? И если в Кыргызстане на данный момент европротокол, а европротокол, чтобы вы понимали, это упрощенная схема оформления дорожно-транспортного происшествия без участия ГУБДД официально не внедрен, то в чем кроется основная причина? Я, кстати, еще раз уточню, что европротокол – это упрощенная схема оформления мелкого дорожно-транспортного происшествия, при которой водители самостоятельно фиксируют обстоятельства аварии, заполняют документы, разъезжаются, не создавая пробок и не тратя время и нервы на ожидание инспекторов. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы поговорим еще раз о том, почему страховка – это не просто очередная выплата, а реальный инструмент защиты при дорожно-транспортных происшествиях. Как этот вид страхования работает? Кто и в каких ситуациях получает выплаты? Кстати, эти вопросы и на день сегодняшний возникают у числа ряда автовладельцев. По ОСАГО на сегодняшний день сколько именно зафиксировано страховых случаев и какова на сегодняшний день общая сумма выплат? Если говорить о росте выплат, выплат по ОСАГО. Поговорим о том, то насколько вот именно этот фактор усиливает интерес водителей к страхованию. Иначе говоря, о системе ОСАГО, объемах выплат, а также о статистических показателях по стране и точечно по регионам мы сегодня и поговорим в нашей программе. И еще, если в Кыргызстане внедрят европротокол при дорожно-транспортных происшествиях, чем он может помочь автовладельцам? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника управления страховых возмещений и выплат открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Азатбека Усмуналиева. Азатбек Сатыбалдиевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: И сегодня мы в студию прямого эфира пригласили старшего инспектора, юриста-консульта Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики, полковника милиции Нурлана Джолдошева. Нурлан Шарипжанович, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Уважаемые радиослушатели, хочу обратиться и к вам. Если у вас возникнут вопросы в ходе прямого эфира, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-2190. Не устаю также напоминать и о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке «Беринчи радио». Итак, Азатбек Сатыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович, здравствуйте еще раз. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более вопрос по ОСАГО, он продолжает оставаться на день сегодняшний актуальным. И я думаю, здесь вы, Азатбек Сатыбалдиевич, согласитесь. Почему? Потому что я еще раз напомню, вот уже скоро будет год, как с 1 июля прошлого года в Кыргызстане ОСАГО стало обязательным. Теперь каждому владельцу авто нужен этот полис обязательного страхования автогражданской ответственности, но мы понимаем, что граждане, которые оформили этот полис при дорожно-транспортном происшествии, могут получить значительную компенсацию для покрытия расходов. И вот сегодня мы и будем говорить о том, как на самом деле эта система работает. Почему? Потому что мы обращаемся к этой теме. На день сегодняшний многие автовладельцы говорят, что система не такая простая, как хотелось бы. И поэтому и даже в парламенте задались вопросом, а когда же в Кыргызстане будет внедрен европротокол. Но прежде чем перейти к европротоколу, мне хотелось бы, Азатбек Сатыбалдиевич, наверное, может быть, чтобы вы озвучили для наших радиослушателей информацию касательно того, вот если взять 2026 год, у вас наверняка есть статистика, я вот вижу перед вами цифры, насколько вот сегодня сколько водителей застраховали свою автогражданскую ответственность, каковы показатели на день сегодняшний, и эти показатели вот вы сейчас будете озвучивать, насколько они удовлетворяют государственную страховую организацию. Я, в принципе, уже упомянула, что в стране у нас более 1 800 000 авто. Ну, мы понимаем, что это много или мало, я не знаю, но тем не менее, конечно, бы хотелось, чтобы водители всех этих машин, наверное, получили полис ОСАГО. Но надо сказать, что полис ОСАГО получили не все, и это надо признать. Я, правда, не знаю, по каким причинам они полис ОСАГО пока еще не получили. Может быть, вы разбирались в этой ситуации. Поэтому, Азатбек Сатыбалдиевич, я думаю, может быть, начнем с тех цифр, с той статистики, которая, может быть, успокаивает государственную страховую организацию, а может быть, вы не совсем удовлетворены вот теми цифрами, тем количеством, которое на сегодняшний день вы имеете.
8: Здравствуйте еще раз. Относительно вот цифр и той информации, которую вы сейчас озвучили, тогда вот начнем, как вы говорите, с самих цифр. Так как я являюсь начальником управления страховых возмещений и выплат, именно вот этот вопрос нас как бы и затрагивает. Значит, если к цифрам подойти, то в 2025 году у нас было зарегистрировано, значит, более 1 770 000 автомашин. Из них в свое время государственная страховая организация, значит, застраховала автогражданскую ответственность по полису ОСАГО более 350 000 автовладельцев. Вот. Но если к цифрам вот обратиться, раз вопрос такой встал, что как бы мы собираем, значит, деньги, берем на себя свою ответственность в соответствии с законом, то и должны производить выплаты. Для аналитики я хотел бы сказать простыми словами то, что, например, если выплаты посмотреть в 2025 году, то, значит, в 2025 году по итогам одного года значит, было, поступило, значит, более 1260 заявлений, это значит страховых случаев, которые мы признали. И если из них посмотреть вот, в количественном выражении, то значит, в прошлом году, за 2025 год, из этого общего значит, количества выплат государственной страховой организации именно по автогражданской ответственности по полису ОСАГО было выплачено значит, более 900 выплат. То есть мы здесь уже сами понимаем, что в пределах где-то, ну, скажем, 70-80% это идут выплаты только по ОСАГО полису. Эта тенденция сохраняется и в этом году, в 2026 году. То есть, если мы разбираем, что в этом году уже, вот я немножко вас поправлю, по последним данным уже на регистрации находится уже у государства более 1 910 000 автомашин. То есть, количество автомашин увеличивается. И на сегодняшний день мы произвели, значит, выплаты. Тоже вот совпало, что за 5,5 месяцев государственная страховая организация опять же выплатила более 900, значит, выплат осуществила. Из них же опять можно посмотреть, если общая сумма выплат у нас составляла, например, на сегодняшний день 135 миллионов, то выплаты опять же составили 86 миллионов сомов только по полису ОСАГО. То есть эти данные говорят о том, что значит, зарегистрированных машин у нас количество увеличивается. ДТП, вот я думаю, что тоже значит, в какой-то процентном соотношении будет увеличиваться. И выплаты тоже в этом отношении, вот из общих наших данных получается, значит, основная часть реализации вот этих денег, выплат проходит только по полису ОСАГО.
7: Ну вот вы озвучили цифры, Азатбек Сатыбалдиевич, но мне вот сейчас интересно, насколько вот вы ведете статистику, мониторинг, насколько, может быть, регионы активны? Ну мы понимаем, да, что ОСАГО, оно распространено по всей стране. Вот если коснуться показателей страхования по ОСАГО в регионах, какой-то, может быть, регион лидирует, какой-то, может быть, регион отстает?
8: Да, по этим данным тоже можно разбить. Основное у нас, значит, все, можно сказать, вот поступающие материалы можно сосредоточить, это центральные города. Это вот наша столица, город Бишкек. За ними, значит, сразу идет Чуйская область, Ошская, Джалабадская область, вот центральные города. Да? Вот. Значит, ну и по учету, если смотреть, вот то, что зарегистрированных авто, где находится, конечно, не надо сравнивать область с областью, поэтому, я думаю, например, в Таласе будет меньше, в Нарынской области тоже еще будет меньше, как говорится. Здесь разбег какой-то есть. Но основные вот эти, я говорю, Джалабадская область, Баткенская, Ошская, Чуйская область, город Бишкек, основные, вот такие данные.
7: Ну, раз такие данные, Азатбек Сатыбалдиевич, то почему, ну, например, есть те регионы, которые в конце, да, или, может быть, не совсем лидируют? Вы вообще с чем связываете то, что там неактивны в плане получения полиса ОСАГО? Но это же не говорит о том, что, например, в этих регионах не будет дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-транспортные происшествия, я прошу прощения, имеют место быть везде. Да? И поэтому вот вы, когда по регионам передвигаетесь, бываете в регионах, вы с чем связываете то, что вот некоторые, ну, может быть, я уж не знаю, пассивность, да, вот эта пассивность вы с чем связываете? Ну, если, например, говорить о том, что многие наши граждане не подкованы, не владеют информацией, я надеюсь, тоже так, может быть, не стоит говорить, ведь информацию про ОСАГО можно получить везде и всюду.
8: Да, да.
7: Да? А вот с чем вот эту пассивность вы связываете?
8: Ну вот смотрите, государственная страховая организация на сегодняшний день, она как бы подкреплена тем, что мы являемся единственной, значит, страховой компанией, которую создало государство. Значит, когда-то в свое время были вопросы, что, значит, страховые компании могут как будто бы вести свою деятельность, собирать, значит, премии, деньги, то есть с граждан, и смогут ли они, значит, исполнить свои обязательства. То есть, ну, в частности, можно даже сказать, что вот именно ОСАГО, полис, да, скажем, государство это предусмотрело, чтобы было доверие, значит, нашего населения к государственной страховой организации. Государство увеличило уставный капитал, который на сегодняшний день тоже на страховом рынке является лидирующим. То есть Госстрах сейчас на уставный капитал выделено более 1 миллиарда 144 миллиона сомов. То есть это очень хороший показатель. Какие бы ни были бы, например, стихийные бедствия, там, скажем, или там, страховые случаи там, по ОСАГО, по лесу, да? То есть государственная страховая организация подкреплена тем, что мы не закроемся, и мы исполним свои обязательства в 100%. Вот. Кроме этого, значит, для значит, более такого значит, хорошего обслуживания наших клиентов, наших граждан вот, республики, государственное страхование, государственная страховая организация тоже в каждой области открыла свои филиалы. То есть там есть полноценные филиалы, такие же, как и в городе Бишкек, работают в точно таком же режиме, когда необходимость у нас есть, мы работаем 24/7. Вот. И, соответственно, эти филиалы проводят разъяснительную работу на местах. То есть у нас применяется и тот метод, что мы ходим по дворам, стучимся, разъясняем не только, например, ОСАГО, полис. И у нас второе вот направление есть, это значит, обязательно страхование жилья от пожара и стихийных бедствий. Эти вот два значит, направления, два риска, мы считаем они как социальные проекты, так как государство установило минимальные цены на них. И если к ним мы значит, уделим внимание, то значит, вот по ОСАГО полису это вот стандартно, значит, первоначально базовая значит, стоимость идет 1680 сомов. И исходя уже потом от стажа водителей, возраста, техосмотров автомашин, то есть идут уже значит, наращивание этих премий. Ну, в среднем можно сказать, что средняя автомашина она в пределы 2,5-3 тысячи сомов на один год оформляется. И выплаты также у нас установлены постановлением правительства. То есть по имуществу мы имеем общую сумму 450 тысяч сомов, 150 тысяч сомов, которые не превышают на одно значит, имущество. То есть в одном ДТП могут участвовать и несколько машин. Скажем, если там по-простому участников, например, три пострадавших, то значит, по 150, до 150 тысяч на каждый значит, нанесенный ущерб предусмотрено постановление. А относительно вашего вопроса, то, что мы вот проводим встречи, когда разбираем вопросы, что ОСАГО это нужно, и как это нужно осуществлять, как его значит, приобрести, как с ним работать. Все в полюсах прописано, мы значит, при встречах это вживую разъясняем нашим гражданам. И в тот же момент, конечно, мы замечаем, что не все, конечно, автовладельцы попадают каждый день в ДТП. Кто-то, я думаю, вот просто обращается к этому так, что оно мне не нужно, я вот в ДТП не попадаю, не попаду, например. Да. Да. Но на практике мы видим, что, например, в течение 3 или 5 лет, может быть, кто-то в ДТП не попал, но эти случаи неизбежны, они все равно когда-то что-то ну, происходит такое. Да? И в этот момент тогда ОСАГО полис срабатывает. Мы, вот, как государственная страховая организация, учитывая, что это социальный проект, учитывая то, что не все граждане владеют, например, юридическим образованием, экономическим образованием, значит, Госстрах создал аварийную службу. Тоже в каждой области, в каждом филиале у нас ну, имеются значит, специалисты по значит, тому, чтобы выезжали на места значит, с местными органами власти, со сотрудниками МВД, соответственно, проводили свою работу совместно. То есть помогаем оформлять эти значит, случаи. Разъясняем и сами тоже, хотя это законом прописано, что гражданин сам должен это все, значит, сбором документов заниматься, но в этом случае вот аварийные комиссары у нас, значит, помогают и собирают, за них даже бывают документы, да. И законом прописано, что в течение, например, 30 дней, уже когда документ полный собран, они, значит, с письменным заявлением обращаются в Госстрах, и мы в течение 30 дней принимаем решение, принять его как страховой случай, либо отказать. Ну, на цифрах я вам объяснил, что значит, выплаты производятся 100%, отказов у нас совершенно мало. Да? И вот то, что люди вот не страхуются, конечно, это нас беспокоит. Но в этом случае тоже надо понимать, что страховой рынок нашей республики, например, он большой. Кроме значит, государственной страховой организации имеются еще частные компании, которые также работают в этом же направлении, по этому, значит, закону и другим нормативным к нему документам, и производят такие же выплаты, страхование и все остальное.
7: Азатбек Садыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович, но на вопрос ОСАГО обращают особое внимание народные избранники, да?
8: Да.
7: Я вот упомянула то, о чем говорил депутат Дастан Бекешев, который говорил о том, что обязательное страхование для граждан страны фактически превратилось в дополнительный налог, да? И вот по словам депутата, жители Кыргызстана платят за ОСАГО, однако на практике система работает неэффективно. Ну что имел в виду уважаемый депутат? То, что есть понятие европротокола, когда при мелких дорожно-транспортных происшествиях страховая компания сама решает этот вопрос без привлечения сотрудников ГУБДД. Ну а у нас вот получается в Кыргызстане немного по-другому. Почему? Потому что нормы европротокола не работают, и люди вот платят за ОСАГО, как вот утверждает депутат, как дополнительный вид налога. Но на самом деле вопрос европротокола, он встает не только вот сегодня, вот буквально, знаете, когда вот началось внедрение ОСАГО, многие говорили о том, что европротокол нужен. Почему? Потому что это своего рода облегчение при мелких дорожно-транспортных происшествиях. Но сегодня мы понимаем, что европротокола нет, и для этого, наверное, тоже есть свои сугубо субъективные причины. Вот возникает вопрос, почему европротокола у нас в стране нет. Ну, в принципе, я понимаю, почему нет. Вы понимаете, и вы, Нурлан Шарипжанович, понимаете. Но многие вот водители спрашивают и задаются вопросом, почему европротокола в Кыргызстане пока нет. С чем связываете?
8: Ну, я думаю, европротокол, конечно, да, мы тоже видим, значит, с опыта соседних государств, которые применяют этот европротокол. Но пока, вот я так разъясню, что государственная страховая организация, она является исполнителем закона об ОСАГО,
7: да,
8: чтобы попроще было, понятно. Поэтому, конечно, если введут, значит, такие нормотворческие новшества, как европротокол, мы, конечно, будем исполнять это. На данный момент, я думаю, вот по поставленному вашему вопросу, европротокол, как вы отметили, значит, составляется без, значит, государственных органов. Вот, это получается при ДТП, когда два водителя или три водителя приходят к какому-то своему решению. У них небольшое, значит, ДТП, то есть с нанесением невысокой суммы материального ущерба, да, и без, значит, вреда жизни, здоровью там, пассажиров и водителей. Да. В этот момент я думаю, что на сегодняшний день, например, когда происходит ДТП, вот сотрудники МВД выезжают и юридически все это оформляют. Почему это делается, и в моем понимании? Я думаю, там всегда при ДТП возникают спорные вопросы. Кто виновен? И ведь государство тоже просто так законы не пишет. Исходя из этих анализов и есть протоколы правонарушений. Следственные службы проводят, например, свои, значит, следственные мероприятия, где устанавливают, кому вред нанесен, как установить его ответственность, да, чья это ответственность. Я думаю, когда европротокол введут, все-таки будут тоже какие-то критерии. Это вот нанесение ущерба, это значит полная фиксация всех нанесенных вот повреждений автомашине. Там же могут быть, например, на автодорогах находятся, значит, знаки по дорожному, ну, по ПДД знаки находятся. Могут быть находиться на коммуникации какие-то, это в виде как электрических столбов там, или еще каких-то имуществ, да, которые принадлежат еще тоже третьим, значит, юридическим каким-то лицам. Да? И вот этих вопросах, я думаю, что могут быть возникать вопросы, когда, например, произойдет это, и у нас в частном случае происходит, что два водителя сегодня, например, согласны, составляют протокол, и завтра, например, кто-то отказывается от этого, то есть не признает свою вину, может быть, получат там какой-то совет или консультацию от юристов, либо по другим причинам, да. И в тот же момент, например, для европротокола, я думаю, установят какой-то лимит, до какой суммы. И если они применят европротокол, но на следующий день по скрытым, например, повреждениям суммы этого, значит, повреждения будет выше этого лимита, страховые компании выплачивать будут только до этого определенного лимита. Я думаю, вот, ну, основные такие вот аналитические данные на будущее. Ну, я понимаю, что этот вопрос прорабатывается, и я думаю, что все это делается, чтобы во благо нашего населения, наших граждан, чтобы это не было завтра как бы других вопросов, которые повлечет за собой этот Европротокол.
7: Про Европротокол мы обязательно продолжим наш разговор. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим. И вы, Нурлан Шарибжанович, тоже объясните нашим радиослушателям, в чем будет преимущество Европротокола. И, наверное, дадите тоже вот общую информацию, чем этот Европротокол может помочь автолюбителям при совершении дорожно-транспортных происшествий.
6: Актуальный разговор на Беринчи радио.
7: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в программе мы говорим о том, почему страховка – это не просто очередная выплата, а реальный инструмент защиты при дорожно-транспортных происшествиях. Говорим о том, по ОСАГО на день сегодняшний, сколько именно зафиксировано страховых случаев и какова общая сумма выплат, и насколько этот фактор, может быть, усиливает интерес водителей к страхованию. И сегодня в программе мы также, что немаловажно, говорим о том, если в Кыргызстане внедрят Европротокол при дорожно-транспортных происшествиях, то чем он может помочь автовладельцам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях начальник управления страховых возмещений и выплат открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Азатбек Усмуналиев и старший инспектор, юрист-консульт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики полковник милиции Нурлан Джолдошев. Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Нурлан Шарибжанович, ну вот хотела продолжить разговор касательно Европротокола, но хотелось бы мне сейчас, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Ну вот вопрос касательно доверия, наверное, да, Азатбек Сатыбалдиевич. Ну давайте касательно доверия вы чуть-чуть попозже скажете. Вот хотелось бы мне с Нурланом Шарибжановичем продолжить разговор касательно внедрения Европротокола. Но вот смотрите, в парламенте говорят о том, что при мелких ДТП страховая компания сама решает вопросы без привлечения ГУБДД, и нужно вот вводить Европротокол. Ну вот я тоже водитель, причем с немалым стажем, я тоже вот сейчас представляю, вот не дай бог произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие. Но здесь, наверное, без сотрудников ГУБДД или без сотрудников управления патрульной службы милиции тоже не обойтись. Здесь же надо все-таки выяснить, какой водитель виноват, да? Или я, или, например, водитель Сатыбалдиев, или Иванов, или Петров Сидоров, да? Вот касательно Европротокола, Нурлан Шарибжанович, вот я думаю, вам тоже есть что сказать. Пожалуйста.
9: Да, конечно. Есть поручение с администрации президента, мы над этим вопросом работали непосредственно в Министерстве экономики и коммерции. Состоялась рабочая встреча по внедрению института Европротокол. В первую очередь там, конечно, на тот момент 50-55% прошли регистрацию. На совещании, когда мы обсуждали, было предусмотрено, чтобы полностью, чтобы внедрить Европротокол, порядка 90-100% должны пройти ОСАГО.
8: Страхование.
7: Получить полис ОСАГО.
9: Ну, конечно, там есть и надо будет вносить изменения. Это, конечно, в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, закон Кыргызской Республики о дорожном движении, и правила дорожного движения. Как раз те нормы, которые должны регулировать Европротокол. По идее, Европротокол, он, если ДТП мелкое, не связано с нанесением телесных повреждений, допустим, или повреждения инфраструктуры, Европротокол составляется вместе с водителями, с двух частей он состоит. И, конечно, фото-видеофиксация. Потом, после этого, идет процедура представитель ОСАГО, там они сами уже разрешают. Ну, в этом плане мы, конечно, работаем. Ну, на данный момент необходимо создать межведомственную рабочую группу потому что там касается всех задействованных структур. И, конечно, разработать, внести изменения. В первую очередь, кодекс о правонарушениях, потом уже вытекающие из него нормы. Это, конечно, закон о дорожном движении, правила.
7: То есть имеется в виду, система, она может заработать только тогда, когда у большинства, а это вы

0: что такое вот более так детально Европротокол, но я одно поняла, что это такая упрощенная или, можно сказать, облегченная схема оформления мелкого дорожно-транспортного происшествия, да, где водители сами могут зафиксировать аварию. Но опять же здесь палка о двух концах. Да? Если, например, вот водитель я и вот водитель Азатбек Сатыбалдиевич, да, вот произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие. Азатбек Сатыбалдиевич говорит, что я виновата. Я говорю, что Азатбек Сатыбалдиевич виноват. Тут, наверное, без сотрудников УПСМ или без сотрудников ГУБДД тоже не обойтись. И поэтому я тоже не совсем понимаю, как можно водителям самим зафиксировать аварию. Здесь, видите, здесь же можно... Это хорошо, когда два водителя понимают, что, например, Иванов виноват, а не Сидоров, да? А вот в таком случае, если водители гнут свою линию, уж извините меня за такое слово, да, и не признает ни Сидоров, ни Иванов свою вину, как быть в этом случае? Как в этом случае Европротокол будет работать?
1: Я думаю, если Европротокол будет составляться, то уже после, если возникнут такие, значит, спорные моменты, это будет чисто гражданско-правовая ответственность уже водителей. Они, думаю, на основании уже своих адвокатов, юристов будут работать в этом направлении.
0: Но тоже такая, знаете, усложненная система, или, может быть, опять же, долгая система, нанять адвоката, опять вот эти вот дорожные споры решать. Вопрос возникает, насколько вот здесь, вот мы же говорим об облегчении, вот, а здесь получается совсем по-другому.
1: Насчет Европротокола, как бы, конечно, если это все примут, я думаю, будут проведены специальные процедуры, аналитика будет, изменения, значит, во все, значит, наши законодательства будут, нормативные документы, но мы поэтому и думаем, что вот такие вопросы, когда возникать будут, это будет касаться, значит, и сумм выплат, которые будут лимитированы, значит, и ответственность, которая спорная будет. И не дай бог, если появится еще там четвертое лицо, которое, у которого там, скажем, тот же железобетонный столб пострадал. Вот в этом отношении я думаю, что на сегодняшний день мы же забываем о том, что страховые компании ведут страховку еще по автокаско. То есть, когда каждый гражданин может свою, значит, свое имущество, свою автомашину застраховать по автокаско. Но там, конечно, значит, премии будут зависеть от стоимости автомашин, вот от рыночной его стоимости. Но там уже есть процедуры такие, это же добровольный вид страхования будет. В договоре, например, с каждым, значит, автовладельцем при составлении договора уже можно прийти к такому, например, решению, что, ну, это типа вот Европротокола, да? Например, по добровольному страхованию имущества можно допустить, что в течение, например, ну, вот этого периода, если будут мелкие ДТП, например, скажем, до 50 тысяч сомов, там, да? Значит, без оформления ГУБДД, это на практике вообще применяется. Но вот государственная страховая организация насчет этого вопроса тоже проводит свою работу, чтобы облегчить, значит, вот эти моменты. Сейчас Госстрах выпустил новый продукт, называется «Каско Экстра». То есть те, значит, граждане, автовладельцы, которые застраховали свою, значит, гражданскую ответственность именно в Госстрахе, имеют полис ОСАГО. То есть мы по «Каско Экстра» позволили им за зеркальную же сумму и зеркальные условия по имуществу, значит, определить такие же имущества, выплаты именно по имуществу виновной стороны, страхователя, которая не выплачивается по ОСАГО полису. И по КАСКО экстра получается, что когда произойдет ДТП, Госстрах будет выплачивать и в сторону, значит, третьих лиц, независимо от количества автомашин до 450 тысяч сомов по имуществу, да, и вред здоровья будет выплачивать. И в то же время зеркально будет восстанавливать машину и автовладельца тоже до 150 тысяч. То есть в этом направлении Госстрах, оно как бы разрабатывает свои новые продукты, которые, конечно, это нам, если так в общем счете посмотреть, это тоже невыгодно. Вот. Кроме этого, например, с Госстраха, например, мы разработали новые тоже продукты, это как КАСКО Эконом. Она тоже в пределах определенных разумных сумм, но и лимиты ответственности тоже вот в этих пределах будут. Да? И есть понятие уже, это на страховом рынке обобщенно, это полная КАСКО, когда вы страхуете его от всего, можно сказать, свое имущество. И в этих вот случаях любая страховая компания, которая застраховала, значит, это имущество по полному КАСКО, то есть она в одностороннем порядке, например, может решить вот эти все процедуры. Но так как сегодня социальный, значит, вопрос такой стоит, что Европротокол, я понимаю, что это, конечно, упрощение только, ну, по именно ОСАГО, да, что это время, значит, нервы, и как бы исключить самого водителя, чтобы разбирались только с

0: приехал, и компания, и все.
1: Вот вы упомянули автокаск, Казбек Сатыбалдиевич. Я знаю, что многим водителям хочется такой полис получить, но, к сожалению, средства не позволяют. Это ведь сколько? 10% от стоимости самого автомобиля, да, как я понимаю?
0: Ну, можно и не 10, это все добровольный вид страхования, поэтому в определенных лимитах. Я же вот напоминаю, что рынок состоит из частных компаний, то есть каждая компания разрабатывает свои, например, тарифы, свои условия, да. Но вот именно государственная страховая организация в ущерб, можно сказать, себе вот создала, например, новый продукт «Каска Экстра», который вот зеркальный уже до 150 тысяч. Это вот, можно сказать, сравнить с европротоколом, да? Там же мелкие как бы царапины, там какие-то вот трения, да, вот эти, чтобы вопросы там без, значит, привлечения государственных органов решить на месте. То есть Госстрах в этом направлении работу провел, и она сейчас фактически уже у нас применяется.
1: Но для того, чтобы внедрить и потом уже запустить европротокол в Кыргызстане, как я вот поняла из ваших слов, для этого нужно очень много-много сделать работы. Это вот охват ОСАГО, да, 90 или даже 100%, да. Я как поняла, здесь, наверное, и должна быть единая какая-то, может быть, электронная база полисов. И мы понимаем, что вот многие водители застраховали, получили полис ОСАГО или в государственной страховой организации, или, может быть, в частных страховых компаниях. Это нужно еще отработать вопрос лимитов по сумме ущерба. Поэтому, я думаю, это большая такая работа, чтобы на самом деле этот европротокол на самом деле заработал и показал свою эффективность.
0: Да. Я вам больше скажу. Вот, например, когда наши граждане выезжают, например, за рубеж, скажем, да, они всегда говорят, что вот вы, например, имеете полис ОСАГО и полис КАСКО, да, например, выехали, ДТП, вы машину на месте оставили, все, страховые компании сами разбираются, правильно? Ну, ведь в этом понимании тоже должно быть такое четкое разъяснение, да? Там это вот даже автокаска является у них уже обязательным видом страхования, то есть без этого вы не можете владеть этой автомашиной. А это говорит о том, что, значит, и тарифы тоже там другие. Очень большие суммы оплачивают. Поэтому, с другой стороны, посмотреть, у нас вот сейчас, мы же озвучиваем, что мы должны там 90% хотя бы там охвата сделать это все. А потом к этому негативно относиться не стоит. Я не скажу, что все наше население против этого. Потому что те же люди, которые у нас получают сейчас выплаты, а мы это вот выплаты еженедельно проводим, все это фиксируем на видеофиксацию, фотофиксацию, получаем, значит, обратную связь с ними. Очень благодарны в том, что получают такие средства. Ведь же надо понимать, что в ДТП, например, если по ОСАГО полису у нас 450 тысяч имущества, например, ну, лимит установлен, да, бывают ДТП, когда миллионами ущерб наносится. То есть уже выше это уже гражданско-правовая ответственность. Вот тут должно было сработать автокаска. Да? И я думаю, что это нормальное явление на сегодняшний день, то, что вот такие вопросы поднимаются. Я думаю, что это очень даже хорошо, с другой стороны. Так как ОСАГО полис введен только с прошлого года. Вот в этом году только будет год, он более-менее полноценно начал работать. Конечно, это на практике пока не столкнешься. Все предусмотреть невозможно. И вот какие-то, но это мелкие какие-то изъяны закона, какие-то несоответствия. И вот как мой коллега говорит, мы, значит, на уровне государственных органов, значит, при Министерстве экономики, Финнадзоре, собираются, например, рабочие группы, куда входят и страховые компании, и представители государственных органов. И все это во благо нашего населения. Но эти вопросы будут решаться. Но я думаю, на сегодняшний день прям такого глобального, там, проблемного какого-то вопроса нет. Да, есть вопросы, конечно, мы в этом направлении работаем. Я думаю, этот вопрос уже в ближайшем будущем решится.
1: Нурлан Шарифжанович, вот касательно полиса ОСАГО. Но мы понимаем, что если водитель нарушил правила дорожного движения, его сотрудник ГУБДД или сотрудник управления патрульной службы милиции может остановить. И потом уже в ходе того, что он выписывает протокол, например, за нарушение того или иного правила, ну, нарушение правил дорожного движения, он может дополнительно, наверное, задать вопрос, а есть ли у этого водителя полис ОСАГО? Если полиса ОСАГО нет, то здесь, наверное, опять же незамедлительно штраф в размере сколько? 3000 сомов?
2: Да, согласно статьи 184 Кодекса о правонарушениях части второй.
1: А вот у меня, извините, опять вопрос вот в созвучии того, о чем я говорила. Когда сотрудники ГУБДД останавливают водителя за нарушение правил дорожного движения, всегда ли они задают вопрос, а есть ли полис ОСАГО? Или, в принципе, хорошо, вот выписал протокол за нарушение правил дорожного движения, езжай дальше. Или этот вопрос всегда звучит из уст сотрудников ГУБДД? Есть ли у водителя полис ОСАГО или нет?
2: Конечно, обязательно это согласно функциональным обязанностям. Они должны проверить. Наличие полиса ОСАГО.
1: И, соответственно, оштрафовать на месте в размере
2: выписать
1: сколько?
2: 3000 сумм это для физических лиц, а для юридических лиц 130 расчетных показателей.
1: Но ведь такая мера – это тоже своего рода, знаете, наверное, побуждение к тому, что если, например, Иванова, Петрова, Сидорова остановили за нарушение правил дорожного движения, и если у них полиса ОСАГО нет, соответственно, Иванова, Петрова, Сидорова оштрафовали в размере 3000 сомов, то это уже может быть дополнительный стимул к тому, чтобы Иванов, Петров, Сидоров полис ОСАГО оформили.
2: Так точно.
1: Кстати, Азатбек Сатыбалдиевич, вот вопрос был касательно того, насколько, может быть, есть доверие к страховым выплатам. Помните, звонила одна из радиослушательниц?
0: Да, по этому вопросу мы, в принципе, в начале передачи все равно говорили, но я все равно озвучу, чтобы это не было таким, что государственная страховая организация собирает деньги и потом выплаты не производит. Я вам вот с полной ответственностью заявляю, что вот в 26-м году, вот еще раз повторюсь, 135 миллионов сомов общий расход государственной страховой организации составил, то из них 86 миллионов сомов только были расходы на выплату страховых возмещений именно по полису ОСАГО. Это почти что, если в количественном выражении смотреть, более 70% вот этих выплат составляет только ОСАГО полис. Эта тенденция, она сохраняется и с прошлого года. Если в прошлом году мы 146 миллионов выплатили, общий, например, выплат составила сумма, то из них тоже 70% было выплачено по ОСАГО полюс. Вот эти данные, я думаю, уже дают свой как бы анализ и ответ на цифровых значениях уже, что сомневаться в этом не стоит. Выплата производится все по, значит, в соответствии с законом, и наши клиенты довольны и уходят от нас. Конечно, вот надо как бы тоже вот этот вопрос и обратную сторону тоже просмотреть. Ведь сегодня, когда вопросы говорят, что собирает деньги, неэффективно работает, да, вот я хотел бы ответить на этот вопрос. Мы же не проводим анализ того, что вот люди, которые не застраховали свою ответственность, сколько судебных тяжб идет, а сколько гражданских тяжб идет, например. И спорных вопросов, которые даже не регулируются юридически, они уже в гражданском правовом порядке сами с собой как бы разбираются, ходят. Этот же вопрос тоже большой. И вот гражданская ответственность водителя, это не сколько как водителю помочь вот за его ответственность оплатить за него, например, денежные средства, а именно третья сторона, это же может быть простой там пешеход, который проходит зебру, например, да, на переходе. Это те же, например, все имущества. Может быть, это какая-то живность даже будет, чей-то скот, например, да, пострадает от этого, если водитель виноват, то третья сторона, она получает деньги. А в этом вопрос сами кроются же. Если, например, у нас случай был где-то, вот, например, в Воронцовке, значит, автобус сбил чей-то забор. Вот, значит, государственные органы установили, что виновность водителя действительно 100%, да, то есть восстанавливаем до 150 тысяч, и забор тоже. То есть этот вопрос мог бы возникнуть, если полиса ОСАГО нет, то есть разбирались бы, кто виноват. А потом второй вопрос возник, а если у него деньги, вот 150 тысяч, например, даже эти покрыть в тот момент. И есть же вопросы, когда покупают страховой полис, там задаются вопросы, мой что-то дорого, 2500 у нас нету. А если у тебя в кармане сегодня 2500 сом или 3000 сомов нету, завтра ты попадешь в ДТП, откуда ты возьмешь 150 тысяч? То есть свои положительные части, например, ОСАГО полиса есть. И я думаю, их много.
1: Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаем.
3: У меня два вопроса.
1: Так.
3: Скажите, вот ГАИ, она может по своим планшетам пробить, не спрашивая, у этой машины есть страховка или нет? Вот это совсем непонятно. Потом второй вопрос. Вообще будет дифференцированный подход? Водитель ездит, никогда не нарушает правила годами. А мне кажется, ему там же начисляют столько же много денег, сколько кто каждый месяц нарушает правила. Спасибо.
1: Очень хорошие вопросы, Азатбек Сатыбалдиевич, Нурлан Шарифжанович. Пожалуйста.
2: На сегодняшний день у нас сейчас 900 планшетов закуплено. Угу. Туда вносится база. Угу. База, там все выходит. Вносится пин человека, допустим, пин. И выходит все там, ОСАГО, оплаченный, штрафы, разрешение на тонировку, там все в порядке, информация вот это выходит. Сейчас в пилотном проекте 25 планшетов ВПСМ передали. В тестовом режиме они сейчас проходят.
1: То есть можете такую информацию получить, да? Пожалуйста, по второму вопросу, да,
0: Зарбек Сатабаевич? Да, по второму вопросу я тоже скажу. Значит, гражданин задал вопрос относительно дифференцированного отношения вот по премиям, которые выплачиваются. Значит,
1: или ты примерный водитель, или ты каждодневно нарушаешь правила дорожного движения?
0: Ведь, ОСАГО, полис и закон по нему, он соседними государствами уже давно применяется на практике. Это вот мы только-только вводим, поэтому у нас столько много шума. Да? Значит, по нашему законодательству есть понятие такое, как бонус-малус называется. Это коэффициенты, именно касающиеся вот, значит, поведения водителей, допуск их до вот, ДТП, либо хорошего вождения, там, например. Да? И вот эти все, значит, моменты уже со стороны вот, страховых компаний, оно через, значит, ассоциацию страховщиков уже введено с этого года, уже начало. То есть вот мой коллега как сказал, это все будет, значит, зависеть от того, вот сколько, например, мы застрахуем процентом соотношения всех водителей, и там уже будет видно. Да? Но на сегодняшний момент этот вопрос уже работает на практике. То есть уже, значит, те полюса, которые у нас получают, они уже будут, система будет уже отслеживать. Если водитель, например, в течение года, например, допустил там сколько-то, например, по количеству ДТП, то есть исходя из него, наоборот, могут увеличить. Да? Либо, если, например, водитель не допускает нарушений, как говорится, ведет себя там очень хорошо в отношении правил дорожного движения, то у него будет снижение премий. И эти все коэффициенты уже применяются. То есть Госстрах тоже в этом числе, и мы являемся как бы участниками этого рынка, и я вот с полной ответственностью заявляю, что этот дифференцированный подход уже есть на практике.
1: Мы сегодня в программе говорили о том, насколько будет вот внедрен европротокол в Кыргызстане, но вот тоже вот сейчас мне приходит на ум, чтобы внедрить европротокол, здесь, наверное, надо учитывать и какие-то, может быть, юридические вопросы, да, ведь надо обучать, может быть, аварийных комиссаров, насколько их можно, надо и необходимо обучать, может быть, какие-то должны быть согласованные единые правила между страховыми компаниями тоже выработаны. Ведь это, я ж, вот как я представляю, это такая большая кропотливая работа, чтобы в конце концов, когда будет внедрен европротокол, на самом деле, вот, скажем так, облегчилась жизнь среди водителей, если вдруг возникло какое-либо дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну, в этом вопросе я вот тоже еще расскажу. Значит, европротокол, я думаю, что все равно это будет как бы вопрос вот, отношении там, аварийных комиссаров. Они будут, я думаю, без аварийных комиссаров это все оформлять. Так как это же время, мы же к этому идем. Цель его достичь как? Чтобы, значит, на месте ДТП чтобы они сразу съехали с дороги, решили вопрос и разъехались. А мы уже решаем уже на тех документах, как они будут оформлять. А вот качество оформленных документов, значит, их юридическая подкованность, полный объем этих, значит, всех документов. Да? Вот здесь вот вопрос возникает. Так как сегодня государственная страховая организация, еще раз заявляю, является государственной организацией, то мы сейчас, например, на данный момент за страхователя, можно сказать, 90 работ сами производят, хотя нам за это не платят. Но мы это проводим. И поэтому качественные документы приходят уже к нам, и мы на основании этих документов выплаты производим. А вот с европротоколом уже будет вопрос, будет ли выгодно это самому, значит, автовладельцу.
1: И насколько европротокол может создать риски, это ведь тоже вопрос, наверное.
0: То есть к этому вопросу надо подходить с осторожностью и с хорошей аналитикой.
1: Спасибо вам, Азатбек Сатыбалдиевич, и вам, Нурлан Шарипжанович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, напомню, что это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматканов принял участие в торжественном мероприятии, ознаменовавшем запуск 100-дневного обратного отсчета до старта 6-х Всемирных игр кочевников. В своем выступлении Улан Маматканов сообщил, что это масштабное событие начнется 31 августа, в День независимости Кыргызской республики. Он особо подчеркнул, что, инициировав проведение Всемирных игр кочевников, Кыргызстан не только возродил древние спортивные состязания предков, передававшиеся из поколения в поколение, но и объединил кочевые культуры со всего мира. Улан Маматканов подчеркнул, что оставшиеся до открытия 100 дней станут периодом высокой ответственности и патриотизма для всех организаторов, перед которыми стоит общая задача – провести игры на высочайшем международном уровне. В Астане 28 и 29 мая пройдет 5-й Евразийский экономический форум. Об этом сообщил руководитель управления координации ЕАЭС Министерства экономики и торговли Кыргызстана Элимбек Ханыбекулу на пресс-конференции в агентстве «Хабар». По его словам, в форуме примут участие представители государственных органов Кыргызстана. Мероприятие пройдет под темой «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Фокус на искусственный интеллект». В рамках форума особое внимание будет уделено практическим вопросам бизнеса. Для компаний запланированы выставка-ярмарка и насыщенная деловая программа, направленная на развитие предпринимательства. Также форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства. Согласно новым поправкам, в зданиях высотой от 3 этажей и выше в каждой отдельной части здания должна быть как минимум одна лестничная клетка. Речь идет о так называемых отсеках. Это конструктивно или функционально обособленные части здания, которые определены капитальными стенами. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской республики вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменения номер 4 в строительные нормы 2002-2024 сейсмостойкое строительство нормы проектирования. Цель документа – уточнить требования к применению ненесущих стеновых конструкций из кирпичной и каменной кладки, а также к устройству лестничных клеток с учетом особенностей эксплуатации зданий и сооружений. Проектом предлагается изложить в новой редакции пункт 9.6.7 строительных норм. Согласно проекту, ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладки допускаются предусматривать
2: до 8 этажа включительно в районах с сейсмичностью 8 баллов, до 5 этажа включительно в районах с сейсмичностью 9 баллов, до 3 этажа включительно в районах с сейсмичностью более 9 баллов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. Также проектом уточняются требования к лестничным клеткам. В зданиях высотой 3 этажа и более предлагается предусматривать не менее одной лестничной клетки в пределах каждого отсека, если иное не требуется другими нормами. Дополнительно допускается устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений при наличии конструктивной связи с несущими элементами здания.
1: В районах с сейсмичностью более 9 баллов хотят запретить ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладок для металлических и железобетонных рамных каркасов. Исключение планируют сделать только для индивидуальных жилых домов. В Минстрое отмечают, что изменения обусловлены практикой применения действующих норм при проектировании объектов в сейсмоопасных районах Кыргызстана и необходимости уточнения отдельных требований. Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Министерстве строительства Ханат Ханбулотов рассказал, почему предлагаются внести изменения.
3: Актуализация строительных норм СНКР 2002-2024 сейсмостойкое строительство норм проектирования предусматривает следующие изменения. В настоящее время при строительстве многоэтажных жилых домов, во дворах этих жилых домов, предусматриваются подземные автопаркинги. В изменениях этой нормы допускается не устраивать дополнительные лестничные клетки в подземных автопаркингах и пристройках до 2 этажей. Вторым изменением является разрешение на применение кирпичной кладки для школьных зданий, расположенных в районах сейсмичности более 9 баллов.
1: Также, согласно предлагаемым поправкам, в подземных пристроенных отсеках без постоянного пребывания людей, включая технические этажи и автостоянки, а также в переходных галереях и инженерных сооружениях, лестничные клетки можно будет не предусматривать, если этого не требуют другие нормы. Ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству, доктор технических наук Улугбек Бегалеев поделился своим мнением по этому вопросу.
4: Министерство строительства и архитектуры Кыргызской Республики предлагает важные изменения в строительные нормы по сейсмостойкому строительству. Согласно изменениям, будут введены ограничения в зависимости от этажного здания для ненесущих кирпичных стен. Например, вот в некоторых сейсмических районах такие ненесущие стены разрешат применять только в зданиях не выше 3 или 5 этажей. Эти изменения прежде всего направлены на повышение безопасности зданий при землетрясениях, поскольку ненесущие кирпичные стены в основном используются в каркасных зданиях. А каркасные здания, они вот при сильных землетрясениях могут создавать дополнительную опасность для жителей.
1: Отметим, что Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства в Кыргызстане. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
0: И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областях дожди грозы. В высокогорных районах снег, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 21-26, Таласская область плюс 16-21, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 24-29, Иссыкульская и Нарынская области плюс 13-18. В Бишкеке переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 22-24.
5: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
6: Ысык-Көл форумына 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
7: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
8: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
9: Ысык-Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урулогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкун эмгичек уланып жатат.
6: 2026 жылы өтө турган Ысык-Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык-Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
10: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Уникальная площадка для обсуждения вопросов урбанизации, устойчивого развития, изменения климата и доступности жилья. Президент Садыр Джапаров на уходящей неделе в понедельник, 18 мая, выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов в городе Баку, Азербайджанская республика. Глава государства принял участие в форуме по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. К обсуждению глобальной повестки устойчивого развития городов также присоединились порядка 20 глав государств и правительств, высокопоставленные лица, руководители международных организаций и более 45 тысяч делегатов из 182 стран мира. Садыр Джапаров подчеркнул, что форум, посвященный теме «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и сообщества», создает уникальную площадку для обсуждения вопросов урбанизации, устойчивого развития, изменения климата и доступности жилья. В контексте этих глобальных вызовов Кыргызстан, как горная страна, придает приоритетное значение устойчивому развитию горных регионов.
1: Бардык үчүн турак жай, коопсуз жана туруктуу шаарлар жана коомчулуктар темасына арналган бүгүнкү форум урбанизация, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана турак жайдын жеткиликтүүлүгү маселелерин талкуулоо үчүн уникалдуу аянтчаны түзөт. Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча тоолор дүйнөдөгү 1,1 миллиард тоолуу элдердин жашоо турмушун жана жыргалчылыгын түздөн-түз камсыздап ким гана болбостон тоо этектеринде жашаган миллиарддаган адамдарга дагы кыйыр түрдө пайдасын тийгизип турат. Тилекке каршы учурда мөңгүлөрдүн ээриши, климаттын өзгөрүшү, калктын миграциясы жана экосистемаларга болгон кысым бийик тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда жайгашкан шаарларга терс таасирин тийгизүүдө.
2: К сожалению, в настоящее время таяние ледников, изменение климата, миграция населения и возрастающее давление на экосистемы оказывают негативное воздействие на города, расположенные в высокогорных и предгорных районах. Эти небольшие, но богатые историей города с уникальными культурными особенностями сталкиваются с целым рядом серьезных вызовов. Говоря об устойчивом развитии горных регионов, хочу обозначить три стратегических направления: обеспечение устойчивости экосистем, разработка инноваций для горной урбанистики, а также создание комфортных условий для жизни и работы граждан и гостей страны. Подчеркну и особую актуальность развития городов, расположенных высоко над уровнем моря. И учитывая опыт Кыргызстана и накопленные знания в этой сфере, предлагаю рассмотреть возможность создания Международной ассоциации горных городов, а также выражаю готовность разместить ее штаб-квартиру в Бишкеке. Акцентируя внимание на стремительной урбанизации, отмечаю, что основная нагрузка по созданию достойных условий жизни для граждан ложится именно на города. Сегодня города становятся центрами экономического развития, инноваций и человеческого капитала. В то же время именно города первыми сталкиваются с последствиями изменения климата, растущей нагрузкой на инфраструктуру, жилищными проблемами и вопросами безопасности. Подчеркну, что развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений государственной политики.
3: Только в 2025 году в Кыргызстане было введено в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе с помощью ипотечных механизмов. Ключи от новых квартир получили свыше 4600 семей. В настоящее время по всей стране ведется строительство более 70 тысяч квартир, что создает серьезную основу для дальнейшего расширения доступности жилья. Акцентирую внимание на значительном опыте Бишкека в реализации реформ в сфере городского управления и отмечаю, что в конце прошлого года в Бишкеке состоялось открытие первого в Центральной Азии экотехнологического завода по утилизации твердых бытовых отходов. Предприятие рассчитано на переработку до 365 тысяч тонн отходов в год с выработкой до 30 мегаватт электроэнергии. Для сравнения отмечу, что ранее для производства такого объема электроэнергии ежегодно сжигалось около около 80 тысяч тонн угля, что приводило к выбросу порядка 100 тысяч тонн углекислого газа. Строительство аналогичных предприятий планируется также в городах Каракол и Ош. Приглашаю участников форума подробнее ознакомиться с данным проектом в выставочном павильоне Кыргызстана на Urban Expo, выставке, которая проходит на полях
1: WUF-13. Булдолбор менен кененирек таанышып кетүүңүздөргө чакырам. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү форумдун жыйынтыктары шаар чөйрөсүн өнүктүрүүнүн багытын аныктай турган жана өлкөлөрүбүздүн туруктуу гүлдөбөнүгүшүн камсыз кыла турган алдыңкы чечимдерди иштеп чыгуу үчүн бекем пайдубал болот деп үмүттөнөмүн. Биз келечек муундар үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар, жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деп эсептеймин.
0: В завершении речи президент Садырджапаров подчеркнул, что Кыргызстан готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики других стран. Он также выразил уверенность, что совместными усилиями для будущих поколений будут построены устойчивые, инклюзивные и комфортные города, где человек, природа и прогресс будут находиться в гармонии. На уходящей неделе президент Кыргызстана Садырджапаров обратился к мировым лидерам с просьбой поддержать кандидатуру страны на выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН, запланированные на 2026 год в Нью-Йорке. В своем обращении президент подчеркнул важность более справедливого представительства малых и развивающихся стран в этой ключевой международной организации. В своем послании Садырджапаров отметил, что выборы непостоянных членов Совета Безопасности состоятся 3 июня 2026 года. Он указал на растущую геополитическую напряженность и необходимость восстановления универсальности международного права. Президент также упомянул о продолжающихся вооруженных конфликтах в различных регионах мира, которые ставят под угрозу международную стабильность. По мнению президента, текущая динамика лишь подтверждает необходимость инклюзивного представительства стран. Стран-членов ООН в Совете Безопасности. Кыргызстан считает, что существующий дисбаланс, особенно недостаточное участие малых и развивающихся стран, подрывает устойчивость всей архитектуры коллективной безопасности. Садырджапаров подчеркнул, что расширение представительства различных групп стран в Совете Безопасности является объективной необходимостью.
4: Кыргызстан не связан с системой блоковых обязательств и не вовлечен в конфронтационные геополитические конфигурации. Это позволит нам занимать взвешенную, независимую и прагматичную позицию, ориентированную на снижение поляризации и восстановление функционального диалога в рамках Совета Безопасности. Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его избирательного применения. Мы последовательно выступаем против практики двойных стандартов, политизации гуманитарной повестки и использования механизмов Совета в узких интересах. Практическая состоятельность данного подхода подтверждается опытом Кыргызской Республики в обеспечении региональной стабильности. В условиях сложной постконфликтной и трансформационной среды Центральной Азии нам удалось завершить все вопросы делимитации границ с сопредельными государствами исключительно мирным путем. Это не декларативная позиция, а реализованная модель, демонстрирующая, что даже наиболее чувствительные вопросы безопасности поддаются урегулированию на основе переговоров и взаимного учета интересов. Как ответственный участник международного сообщества и трижды член Совета по правам человека ООН, Кыргызстан ведет последовательную работу работу по укреплению демократии, прав человека, верховенства закона и продолжает выполнять свои международные обязательства. В соответствии с законом о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской республики, принятым в 2025 году, введены квоты для женщин, молодежи, этнических меньшинств и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во всем мире наша страна предоставила женщинам наибольшее количество мест в парламенте. Мы стоим на первом месте. Кроме того, приняты зеркальные правовые нормы, регулирующие гендерные квоты в исполнительной и судебной власти. При формировании кабинета министров, отборе судей, а также при назначении руководителей местных органов власти, представительство одного пола теперь также не может превышать 70%. В случае избрания Кыргызская Республика будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений. Наши приоритеты включают усиление роли превентивной дипломатии, развитие посреднических механизмов, продвижение нераспространения и ядерного разоружения, институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью. Кыргызстан последовательно проводит свою внешнюю политику на принципах всеобъемлющего отказа от оружия массового уничтожения. Мы стояли у истоков создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и являемся стороной ключевых международных инициатив в сфере разоружения. Подписание Кыргызстаном договора о запрещении ядерного оружия в 2025 году отражает нашу убежденность в том, что безъядерное будущее является основой глобальной безопасности. Наш подход к вопросам устойчивого развития и безопасности носит комплексный характер. Несмотря на отсутствие выхода к морю, в 2025 году наша страна присоединилась к соглашению о морском биоразнообразии, подтвердив приверженность защите глобальных экосистем. В качестве горной страны мы продвигаем концепцию взаимосвязанности природных систем от гор до океанов, исходя из понимания того, что устойчивость глобальной экологической системы является неделимой.
0: Садыр Джапаров подчеркнул, что если Кыргызстан будет избран в Совет Безопасности, он будет выступать за прагматичные и устойчивые решения, а также за развитие превентивной дипломатии и нераспространение ядерного оружия. Кандидатура Кыргызской Республики поддерживается всеми государствами Центральной Азии, что свидетельствует о новой степени регионального единства. Президент подчеркнул, что членство в Совете Безопасности рассматривается как высокая ответственность за судьбы народов. Кыргызстан стремится вернуть Совет к его основной функции – выработки решений на основе права и баланса интересов, а не политической манипуляции. В заключение Садыр Джапаров выразил надежду на поддержку кандидатуры Кыргызстана в ходе голосования в 2026 году, подчеркивая приверженность страны к повышению эффективности и прозрачности работы Совета Безопасности. Итак, президент Кыргызстана Садыр Джапаров выступил с обращением к главам государств, которое, по сути, является программным заявлением от нашей страны, как кандидата в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Экс-министр иностранных дел Кыргызстана, доктор политических наук, профессор Аликбек Джикшенкулов по поводу предстоящего голосования отмечает, что в этом вопросе дипломатами Кыргызстана проделана большая кропотливая работа. По его словам, президент страны Садыр Джапаров своевременно и четко обозначил принципы и приоритеты, и это важно, так как у многих членов ООН есть инициатива на реформирование Совета Безопасности.
5: Мы все свидетели этого, что сегодня у нас имидж Кыргызстана в мире стабильный, и он возрастает с каждым днем. Почему? Потому что наши дипломаты очень активно работают, наше правительство активно работает, наш президент активно участвует во всех международных форумах, в двусторонних переговорах, в региональных форумах. Поэтому, я думаю, здесь мы смело можем заявить на весь мир, мы готовы, мы ответственны. Я настроен оптимистично. Если мы победим, мы достойно будем представлять. Ну, вопрос в том, что тут надо, когда уже станут непостоянными, подключать к этой работе не только дипломатов, но это научную среду, общественных деятелей, значит, вообще людей интеллектуального характера, которые знают, интересуются мировыми процессами, мировых ученых. Какие вопросы мы можем на сегодня инициировать, чтобы это было, знаете, такая яркая вспышка, и чтобы говорили все, Кыргызстан инициировал такую инициативу, мы поддерживаем, так сказать, Латинской Америки, заканчивая Европой, Америкой, всем евразийским континентом. Достижение нашей внешней политики, особенно стык между Ферганской долиной, между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Это была огромная победа. Почему? Знаете, будучи еще послом в ОБСЕ, в Австрии в свое время, именно пограничный вопрос считался ахиллесовой пятой Ферганской долины и всей Центральной Азии. Все говорили, что вот там может быть начаться конфликт. Слава Богу, наши дипломаты, наши руководители, президенты нашли, будем так говорить, думали о не о каких-то, знаете, маленьких территориях, а в целом о стабильности в Центральной Азии и о будущем мирном, братских, дружественных отношениях между нашими государствами. Не секрет, да и тоже люди погибали. Регулярно это шло. И сейчас, слава Богу, вопрос регулирован. Сейчас вот идет демаркация, ставятся столбы, и когда завершат, тогда, я думаю, что, будем так говорить, минимизируют все риски. Ну, может быть, какие-то случайные инциденты, это во всем мире происходит. От незнания или из-за темноты граждан, которые не понимают, что такое граница. И поэтому сейчас, слава Богу, все нормально. Я считаю, что это уникальный опыт. И этот опыт, думаю, что перемет многие. Потому что, допустим, и в азиатских странах, и в африканских странах, и в латиноамериканских странах есть такие стыки, насколько я знаю, где заморозили. Обычно страны многие просто ставят на паузу переговоры и замораживают. Но в любой момент может возникнуть конфликт. Слава Богу, мы этого избежали, и я думаю, что опыт трех стран, он уникальный. В июне будет голосование, 2/3 членов ООН мы должны набрать. То есть, если посчитайте, 180 стран, это получается 183, да, минус получается 61, мы должны набрать 122 голоса, чтобы пройти в непостоянный член. Ну, соперник, конечно, у нас серьезный. Я так считаю, что наши дипломаты проделали огромную работу. Я беседовал на эту тему и с министром, и с замами, и с спецпредставителем президента по этому вопросу. Значит, они буквально перелопатили весь мир. То есть встречались на уровне, на высшем уровне, на уровне министров, на уровне послов, на уровне рядовых сотрудников, буквально со всеми странами. И, конечно, в дипломатии открыто не говорят, что мы за или против. Все говорят, ну давайте посмотрим, как ситуация будет. Но я надеюсь, почему? Что будет положительное, потому что, если вот так в целом смотреть на имидж Кыргызстана, ну, достаточно положительный, особенно последние 10 лет, будем так говорить. У нас, слава Богу, из нашей территории не исходила какая-то опасность, да? Это главный вопрос. Мы не угрожали никакой стране. Мы развиваемся. Последнее время вот в странах СНГ по развитию экономики мы первые, а в мировом рейтинге мы в пятерку вошли по, значит, приросту ВВП, да? Это все принимается во внимание. А потом, я думаю, что и по характеру нашего народа. Ведь у нас народ очень гостеприимный, толерантный. Поэтому здесь в этом смысле тоже много положительного. Всесторонне изучают. Не просто там вот посол, министр обратился, президент обратился, все. Нет. А дипломаты изучают, какие обычаи, какая история, какие традиции. Можно им верить или не верить. Слово держит народ или не держит. Это, то есть, характер народа. И это все будет влиять, я думаю.
0: Президент Садыр Джапаров на уходящей неделе 21 мая в Чолпон-Ате принял председателя Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля. Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между центральными банками двух стран, включая техническое взаимодействие, обмен экспертным опытом и внедрение передовых международных стандартов в финансово-банковской сфере. Глава государства отметил, что повышение институционального потенциала Национального банка, совершенствование профессиональной подготовки специалистов и внедрение современных международных стандартов в практическую деятельность является приоритетным направлением.
1: Кыргызстан Швейцария Федерациясы менен эки тараптуу форматта дагы эл аралык финансы институттарынын алкагында дагы кызматташууга өзгөчө көңүл бурабыз. Швейцария туруктуу финансы системасы жана институттарынын бийик репутациясы бар мамлекеттердин үлгүсү. Ошондуктан биздин өлкөлөрдүн борбордук банктарынын өз ара аракеттенүүсү бул өнөктөштүктүн практикалык жана мазмундуу багыттарынын бири болуп саналат. Эки мамлекеттин борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтык практикалык жана үзгүлтүксүз мааниге ээ. Бул диалог эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн өнүгүшүнө кошумча түрткү берет деп ишенемин. Кыргыз тарап Швейцариянын улуттук банкынын техникалык кызматташтык жана эксперттик тажрыйба.
2: Опыт Центрального банка Швейцарии представляет для Кыргызстана значительный интерес и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя финансовыми институтами. Отдельное внимание хочу уделить вопросам управления международными резервами. Отмечаю высокий уровень профессиональной экспертизы Национального банка Швейцарии в данной сфере и подтверждаю готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению сотрудничества, расширению обмена профессиональными подходами и поддержанию регулярного диалога между профильными специалистами двух стран.
1: Бул өңүттө кызматташуу кыргыз тарап үчүн олуттуу кызыкчылыктарды туудурат. Биз бул боюнча өз ара аракеттенүүнү сактоого жана андан ары тереңдетүүгө, анын ичинде ыкмаларды алмашууга жана тиешелүү адистердин ортосунда үзгүлтүксүз кесиптик диалог жүргүзүүгө кызыктарбыз. Ошону менен бирге биздин өлкөлөр ортосундагы Бреттон Вудс институттарынын алкагындагы салттуу өз ара аракеттенүүнү канааттануу менен белгилеймин. Швейцария бул системанын алкагында үзүрлүү кызматташтык мындан ары да уланта берерине ишенемин.
0: В свою очередь председатель Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель отметил, что рад своему первому визиту в Кыргызстан и высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества между центральными банками двух стран. Он напомнил, что начиная с 90-х годов эксперты Национального банка Швейцарии оказывали консультативную поддержку Национальному банку Кыргызской Республики по вопросам ведения национальной валюты – кыргызского сома. Сегодня, как отметил Мартин Шлегель, сом является одной из наиболее устойчивых валют региона. Он также подчеркнул готовность Центрального банка Швейцарии продолжать техническое сотрудничество с кыргызстанской стороной и отметил высокие темпы экономического роста Кыргызстана, которые являются одними из самых высоких в Центральной Азии. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринча Радио программа «Кыргызстан сегодня». В 2027 году Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане. Как сообщили на этой неделе в Министерстве экономики и коммерции, данный форум организуется с 2022 года. Отмечается, что самый первый форум также принимал у себя Кыргызстан. В 2027 году Кыргызстан будет председательствовать в органах ЕАЭС. В связи с этим Кыргызстан посетят гости из государств-членов Союза, представители международных организаций, а также партнеры из третьих стран. В Астане 28-29 мая пройдет 5-й Евразийский экономический форум. В форуме примут участие представители государственных органов Кыргызстана. Мероприятие пройдет под темой ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Фокус на искусственный интеллект». В рамках форума особое внимание будет уделено практическим вопросам бизнеса. Для компаний запланированы выставки-ярмарки и насыщенная деловая программа, направленная на развитие предпринимательства. Также форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств. Государств Евразийского экономического союза в ходе заседания планируется рассмотреть широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции, укрепление торгово-экономического сотрудничества и совершенствование нормативно-правовой базы союза. Одной из ключевых тем повестки станет обсуждение совместного заявления по ответственному развитию искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Главы государств также подведут итоги реализации подходов по развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза за 2021-2025 годы и рассмотрят перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, участники обсудят итоги международной деятельности ЕАЭС, вопросы совершенствования таможенного регулирования бюджетной политики Союза, а также результаты внешнего аудита органов ЕАЭС за 2025 год. Вот что говорит член Президиума Делового Совета Евразийского экономического союза Данил Ибраев.
6: Прошли 2025 год, по результатам которого, я думаю, что Кыргызстан в своей экономической деятельности, поставленных целях, является одним из главных лидеров, точнее, главным лидером по результатам роста ВВП, по развитию и росту промышленного сектора. И, конечно же, это задает определенные цели и, конечно же, не уменьшение темпов роста в 2026 году. И, соответственно, я думаю, что 2026 год, где будет председательство Казахстана, и Казахстан уже объявил, скажем так, о приоритетных направлениях на фоне, конечно же, реализации основного договора о создании Евразийского экономического союза. Это создание транспортного каркаса, встроенного в мировую транспортно-логистическую сеть перевоза грузов. Вот, кроме этого, улучшение ситуации, связанной с либерализацией по единым транспортным услугам в рамках Евразийского экономического пространства. Это каботажные перевозки. Что это значит? То есть, чтобы когда грузовой транспорт везет груз из страны в страну Евразийского экономического союза через страны Евразийского экономического союза, мог бы не только загрузившись в той стране, куда он довез, привезти опять к себе в страну, но и по ходу дела предоставлять услуги в резидентстве других стран Евразийского экономического союза. То есть это удешевление, ускорение, ну и, соответственно, создание более хороших условий для товароперемещения в рамках пяти государств Евразийского экономического союза. Также вопрос, конечно же, одним из главных, поставлено было председательствующим, это вопрос использования и высокого внедрения искусственного интеллекта. Этот вопрос, он на слуху, наверное, у всех, так как мы видим триллионы долларов, которые вкладываются в это направление. И по результатам 2025 года, как говорят, что этот сектор принес около 10 триллионов соответствующей обратной связи. То есть это самый быстро развивающий тренд, трек развития мировой экономической составляющей как индустрии, так и сферы услуг, торговли, финансовых возможностей. И это все, конечно же, должно быть подхвачено, желательно усилено и развивалось в рамках нашего интеграционного проекта. И Токаев как раз-таки в этом направлении, как первый пункт, он именно как бы это и сказал. Конечно же, вопрос реализации договора в полной степени об свободах, четырех свободах в рамках Евразийского экономического союза является очень важным фактором. И здесь как бесшовность транспортных коридоров, так и свобода, полная свобода перемещения на основе требований внутри стран для производства, либо для, при перемещении импортных товаров в страны Евразийского экономического союза, но внутри стран, чтобы товары, соответственно, становились товарами свободного обращения в рамках пяти государств. Это направление тоже является одним из приоритетных в данном случае. Я думаю, что 26-й год, он подхватит результаты 25-го года, а здесь мы получили, наверное, именно в 25-м году неплохие результаты, связанные с промышленной кооперацией, то есть это когда резиденты трех и более государств Евразийского экономического союза, объединившие усилия, создают какой-то единый товар. который потом используется как внутри рынка, так и имеет возможность высокого экспортной ориентации. Здесь на 26-й год бюджет увеличен в 3 раза, то есть если в 25-м году это было 3 миллиарда, который наполняется за счет антидемпинговых компенсационных пошлин до 10%, которые собираются в рамках принятых решений в этом направлении 5 государствами Евразийского экономического союза. Соответственно, получается, что 26-й год, если 25-й был 3 миллиарда, 26-й становится 9 миллиардов, то есть в 3 раза. Если смотреть 24-й год, там было, если не ошибаюсь, 1,8 миллиарда рублей, то, соответственно, это в 5 раз увеличение. Что нужно сказать в кооперационном направлении? Это как раз-таки показатель, наверное, первого инструмента у Евразийской экономической комиссии распоряжаться определенными финансовыми, прямыми финансовыми инструментами, которые используются для, получается, компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий. То есть, если, допустим, в Российской Федерации сейчас сколько, 15,5% учетная ставка Банка России, то, получая кредит, там, образно говоря, 21-22%, в итоге его кредит будет стоить от 6-6,5%. Там есть и ограничения, что вот эта надбавка у комбанков, либо банков, которые кредитуют государственного там сектора, они должны превышать

0: специальной бумаги, там термостойкой, части строительства. Этот проект тоже будет поддержан, и, соответственно, финансирование, точнее, субсидирование данного проекта будет тоже осуществлено. Нужно также отметить, что Кыргызстан в этом направлении ведет себя очень активно. И Союз промышленников, мы и Деловой совет Евразийского экономического союза. И как раз-таки по инициативе нашей стороны был включен вот с этого года, начнется реализация кооперации трех и более участников из трех и более стран в части агропромышленного комплекса. Мы обосновали тем, что это является как для Кыргызстана, так и для всех стран Евразийского экономического союза переработка, ну и любое действие, связанное с агропромышленным комплексом, является ключевым тоже фактором, где задействовано большое количество людей. И, конечно же, поддержка таких проектов однозначно соответствует целям и заинтересованности всех стран Евразийского экономического союза. И в 2026 году этот трек он начнет, будет расширен в части кооперации с фактором агропроднаправления. Кыргызская инициатива, наш проект, который был одним из главных, наверное, таких лицевых проектов, когда защищалось это направление, это то, что касается медовой продукции. Как вы знаете, Кыргызстан, наверное, производит в малых количествах, но один из лучших медов. Соответственно, мы подняли инициативу про изготовление кормов для пчел, соответственно, сами процессы пчеловодства, его поддержки и гармонизация меда, превращение его в объемы, которые необходимы, очень необходимы на рынке, на мировом рынке качественной медовой продукции. Вот. Также, конечно же, вопрос, то, что было Казахстана поднято, это цифровизация в промышленности и агропромышленности, то есть рывок в части конкурентоспособности и привлекательности проектов, которые создаются в Евразийском экономическом союзе на основе технологий. Вот. И это тоже будет, наверное, таким тем треком, который председательствующая страна будет постоянно инициировать, учитывая то, что те высказывания, которые были сказаны главой Казахстана. Очень важное направление, и не только в 2026 году эти направления активно велись. Это связано, конечно же, с международной деятельностью. Это, то есть, заключение преференциальных и непреференциальных где-то соглашений о торговом и экономическом сотрудничестве с другими третьими странами по отношению к Евразийскому экономическому союзу. Очень много стран, кто хотел бы в той или иной степени иметь взаимоотношения с Евразийским экономическим союзом. Это делается, вот как там Узбекистан, например, как наблюдатель, или же Китай как непреференциальное соглашение торгово-экономическое, или же там Вьетнам, Иран, Сингапур, вот как страны именно с преференциальными, то есть создание зоны свободной торговли. Сейчас в этом направлении идет высокая проработка с Индией. Возможно, в этом году будут уже первые хорошие результаты в сотрудничестве с этим глобальным игроком в экономическом плане мирового рынка.
1: По итогам заседания ожидается принятие ряда решений, подписание документов, направленных на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. Не секрет, Кыргызстан демонстрирует активную динамику роста номинального валового внутреннего продукта в долларовом эквиваленте. С показателя 8,3 миллиарда долларов в 2020 году объем экономики вырос до 17,5 миллиарда долларов в 2024. 2025 год стал историческим, когда страна перешла на новый этап социально-экономического развития. По итогам 2025 года объем ВВП составил 1 триллион 976,4 миллиарда сомов, а реальный темп роста достиг 11,1%. ВВП на душу населения увеличился с 1230 долларов в 2020 году до 3075 долларов в 2025, то есть более чем в 2,5 раза. Если рассматривать структуру роста, то основными драйверами являются строительство, промышленность и сектор услуг. Стабильный экономический рост открывает новые возможности для будущего развития страны и усиления ее роли.

в региональной интеграции. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Коджигельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. Вам удачных и насыщенных выходных. И, как всегда, до встречи на нашей волне.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. У времени есть особая память. Иногда она хранится не только в книгах или фотографиях, но и в движении, музыке, голосе, сцене. Есть имена, которые продолжают звучать спустя десятилетия, потому что становятся частью культуры и частью истории. 17 мая на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдылласа Малдыбаева вновь был показан балет «Чолпон». Постановку посвятили столетию со дня рождения Бибисары Бишеналиевой, первой профессиональной кыргызской балерины и одной из ключевых фигур в истории национального искусства. Балет «Чолпон» впервые был поставлен еще в 1944 году. С тех пор спектакль остается одним из символов кыргызской сцены. Менялись поколения артистов и зрителей, но сама история продолжала жить. Наверное, в этом и заключается особая сила искусства, когда спустя десятилетия оно все еще способно говорить со временем. Имя Бибисары Бишеналиевой тесно связано с историей становления кыргызского балета. Она окончила Ленинградское хореографическое училище, выступала на крупнейших сценах Советского Союза и стала одной из тех, кто фактически создавал профессиональную национальную балетную школу. На сцене она исполнила десятки ведущих партий мирового репертуара: Адетту, Аделию в «Лебедином озере», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Аврору в «Спящей красавице». Но при этом всегда оставалась частью кыргызской культуры. Сегодня имя Бибисары Бишеналиевой носит балетная труппа театра оперы и балета. И это, наверное, больше, чем просто название. Это память о человеке, который сумел соединить мировую школу балета и национальную сцену. О человеке, благодаря которому кыргызское искусство стало известно далеко за пределами страны. О значении личности Бибисары Бишеналиевой и месте балета «Чолпон» в истории кыргызской сцены рассказала народная артистка Кыргызской республики, главный балетмейстер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдылласа Малдыбаева Айзада Тумакова.
1: Именно 17 мая 2026 года в театре оперы и балета имени Абдылласа Малдыбаева был представлен балет «Чолпон» Михаила Рауфергера. Легенде кыргызского балета Бибисары Бишеналиевой исполнилось бы в этот день 100 лет. И поэтому мы вновь, показывая наш легендарный балет, приурочили к столетию Бибисары Бишеналиевой. Эту постановку осуществил народный артист Кыргызской республики Нурдин Тугелов. В последующем в редакции внес свои корректировки народный артист Кыргызской республики Уран Сарбагышев. Михаила Рауфергера балет «Чолпон» был поставлен в 1944 году. И вот удивительный факт такой, да, что первую роль «Чолпон» станцевала сама Бибисара Бишеналиева. Она такая была очень чистая, самоотверженная героиня, мужественная. В последующем уже году, в 1953 году, Михаил Рауфергер предложил Бибисаре Бишеналиевой исполнить роль Айдай. И вот именно этой ролью Айдай она была известна всему миру. И этот балет в нашем театре находится в золотом фонде. Мы стараемся каждый нюанс сохранить, поставленный Нурдином Тугеловым в последующем редакции Урана Сарбагишева, ничего не потерять и передать молодому поколению.
2: Что можно сказать о значении личности вообще Бибисары Бишеналиевой в кыргызском искусстве?
1: Знаете, можно сказать, что именно Бибисара Бишеналиева первая сумела рассказать миру о красоте кыргызской культуры языком классического балета. Именно она в первой группе оказалась в далекой городе Ленинграде, где она отучилась, и ее наставником была Агриппина Яковлевна Баганова. Сама мэтр. Все-таки Агриппина Яковлевна Баганова, она смогла методически делать в хореографической школе, академии построение всех движений, танцев, которые связаны именно с балетом. От ее методики весь мир сейчас вот отталкивается и старается обращаться именно к ее методике.
2: Мне кажется, в первое время Бибисаре Бишеналиевой было немного, ну, скажем так, трудновато.
1: Ну, конечно, она же была юная. Она тогда боялась, его хрупкая девочка была. И далекий Ленинград – это атмосфера театральная, величие города, где дворцы, да, шикарные проспекты, улицы. Все для нее это было новое. Я так думаю, она очень любила танцевать, ведь она же была очень музыкальная, нежная, такая хрупкая. Несмотря на эти тяжелые годы учебы, она все равно училась, и ей это нравилось.
2: Рассказываете ли вы молодым артистам балета о роли Бибисары Бишеналиевой?
1: Конечно, знают, потому что мы в театре оперы балет, и меня Абдулласа Молдыбаева старается, конечно, на юбилейные даты приурочить или фестиваль, или вот конкурсы, или же спектакли. Поэтому младшее поколение, они знают. Мало того, у нас есть, конечно, документальный фильм о Бибисаре Бишеналиевой, снят как с детства, с юности она училась, как она возвратилась, танцевала здесь, все партии заглавные, какие у нее партнеры были, очень известные в то время тоже. Поэтому молодое поколение, они знают.
2: На ваш взгляд, как изменился сейчас балет?
1: Знаете, все-таки в мире сейчас происходит тенденция такая, все усовершенствуется. Если еще в годы войны, послевоенное время, советское время, да, вот, ну, это по методике я могу сделать акцент. Непозволительно было высоко ноги поднимать. И сейчас балерины, конечно, очень растянутые, гибкие.
0: В архивных материалах сохранились редкие записи разных лет. На одной из них Бибисара Бишеналиева рассказывает о поездке в Китайскую Народную Республику. Сегодня этот голос воспринимается уже не просто как воспоминание, а как часть большой культурной эпохи.
3: Кинокорреспондент присутствовал на занятиях известной балерины, народной артистки Киргизской ССР Бибисары Бишеналиевой. Мы попросили Бишеналиеву рассказать о своей поездке в Китайскую Народную Республику.
4: В конце прошлого года мне посчастливилось в числе группы советских артистов побывать в Китае. Мы давали концерты в заводах, клубах, театрах и большей части на открытом воздухе. Наше пребывание там широко освещалось в газетах. Где бы мы ни были, наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства советским делегатам.
0: В середине прошлого века культура для Кыргызстана становилась не просто искусством, а частью формирования национальной идентичности. Появлялись первые профессиональные театры, оперные постановки, балетные спектакли. И именно поколение Бибисары Бишеналиевой стояло у истоков этой большой культурной эпохи. Они создавали сцену практически с нуля.
5: Обладательница орденов и медалей, народная артистка Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов, звезда Кыргызского театра оперы и балета имени Абдулласа Молдыбаева. Уникальная танцовщица Бибисара Бишеналиева ушла из жизни совершенно молодой, в возрасте 46 лет, в 1973 году, 10 мая. Со всех концов света прибыли поклонники ее незабвенного таланта, чтобы с почестями проводить свою любимую балерину в последний путь.
0: В программе использовались архивные материалы и записи разных лет, посвященные Бибисаре Бишеналиевой. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев.
6: Бишкекте саат 15.

0: Türkiye Ünü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: В Бишкеке 16 часов.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
4: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
1: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: В Бишкеке 19:00.
2: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе «АПТА». В студии у микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? Президент Садыр Джапаров 18 мая выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов, который состоялся в столице Азербайджана, Баку.
3: К сожалению, в настоящее время таяние ледников, изменение климата, миграция населения и возрастающее давление на экосистемы оказывают негативное воздействие на города, расположенные в высокогорных и предгорных районах.
2: Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном форматах.
4: Взаимная торговля демонстрирует уверенный рост по широкому спектру направлений, что подтверждает эффективность принимаемых мер по либерализации торговли и устранению барьеров.
2: Президент Садыр Джапаров обратился к главам государств в преддверии выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН, которые пройдут 3 июня этого года в Нью-Йорке.
5: Я думаю, что многие руководители стран мира рассмотрят, должны и обязаны во имя процветания мира и безопасности дать свои голоса в поддержку Кыргызстана.
2: Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «АПТА». Президент Кыргызстана Садыр Джапаров 18 мая выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов, который прошел в столице Азербайджана Баку. Глава государства принял участие в форуме по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Далее подробно. Форум посвящен теме «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и сообщества» и рассматривается как одна из ключевых глобальных платформ для обсуждения вопросов урбанизации, изменения климата, доступности жилья и развития городской инфраструктуры. В своем выступлении Садыр Джапаров подчеркнул, что Кыргызстан, как горная страна, придает особое значение устойчивому развитию горных регионов.
6: Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу.
3: К сожалению, в настоящее время таяние ледников, изменение климата, миграция населения и возрастающее давление на экосистемы оказывают негативное воздействие на города, расположенные в высокогорных и предгорных районах. Эти небольшие, но богатые историей города с уникальными культурными особенностями сталкиваются с целым рядом серьезных вызовов. Говоря об устойчивом развитии горных регионов, хочу обозначить три стратегических направления. Обеспечение устойчивости экосистем, разработка инноваций для горной урбанистики, а также создание комфортных условий для жизни и работы граждан и гостей страны. Особой актуальностью развития городов, расположенных высоко над уровнем моря, и учитывая опыт Кыргызстана и накопленные знания в этой сфере, предлагаю рассмотреть возможность создания Международной ассоциации горных городов, а также выражаю готовность разместить ее штаб-квартиру в Бишкеке.
6: То экосистемаларнын сезимталдыгын эске алган, интеграцияланган шаардык башкаруу стратегияларын иштеп чыгууну жактайбыз.
2: Акцентируя внимание на стремительной урбанизации, Садыр Джапаров отметил, что основная нагрузка по созданию достойных условий жизни для граждан ложится именно на города.
6: Албетте, табигый кырсыктарга туруктуу транспорт тармактарын түзүү жана эрте эскертүү системаларын иштеп чыгуу маанилүү.
3: Сегодня города становятся центрами экономического развития, инноваций и человеческого капитала. В то же время именно города первыми сталкиваются с последствиями изменения климата, растущей нагрузкой на инфраструктуру, жилищными проблемами и вопросами безопасности. Развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений государственной политики. Только в 2025 году в Кыргызстане было введено в эксплуатацию более 1,8 миллионов квадратных метров жилья. В том числе с помощью ипотечных механизмов ключи от новых квартир получили свыше 4600 семей. В настоящее время по всей стране ведется строительство более 70 тысяч квартир, что создает серьезную основу для дальнейшего расширения доступности жилья.
7: Кроме того, Садыр Джапаров акцентировал внимание на значительном опыте Бишкека в реализации реформ в сфере городского управления и отметил, что в конце прошлого года в Бишкеке состоялось открытие первого в Центральной Азии эко-технологического завода по утилизации твердых бытовых отходов. В завершении речи президент Садыр Джапаров подчеркнул, что Кыргызстан готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики других стран. Он также выразил уверенность, что совместными усилиями для будущих поколений будут построены устойчивые, инклюзивные и комфортные города, где человек, природа и прогресс будут находиться в гармонии. Параллельно с участием в форуме Садыр Джапаров провел ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств. В частности, состоялась встреча с президентом Республики Маврикии Харманбиром Гокхулом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Маврикием, уделив особое внимание таким направлениям, как цифровизация, развитие финансового сектора и расширение экономического взаимодействия. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении связей со странами африканского континента как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. В этом контексте было отмечено, что Кыргызстан в феврале текущего года получил статус наблюдателя при Африканском Союзе, что открывает дополнительные возможности для межрегионального взаимодействия. В свою очередь, президент Маврикия подтвердил готовность к расширению сотрудничества и подчеркнул важность взаимной поддержки между малыми государствами на международной арене, особенно в условиях глобальных вызовов.
2: Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества независимых государств в узком и расширенном форматах. В ходе своего выступления на заседании СГП СНГ в узком формате глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что за 35 лет существования СНГ Содружество стало важной площадкой для укрепления многопланового сотрудничества, продолжит Эрмек Актанов.
8: Председатель Кабинета министров передал Берду Мухамедову слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Садыра Джапарова. В ходе двусторонней встречи был обсужден ряд вопросов повестки дня кыргызско-туркменского сотрудничества. Внимание было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере энергетики и транспорта. Также председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств в узком и расширенном формате. В ходе своего выступления на заседании в узком формате глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что за 35 лет существования СНГ Содружество стало важной площадкой для укрепления многопланового сотрудничества. Повестка показывает, что СНГ остается уникальной площадкой многостороннего сотрудничества от экономики, транспорта до экологии, технологий и гуманитарных проектов. Убежден, что дальнейшее взаимодействие будет способствовать укреплению партнерства, развитию совместных инициатив и сохранению общего историко-культурного наследия. Экономическая повестка Содружества демонстрирует устойчивую положительную динамику, отметил Касымалиев.
4: Экономическая повестка Содружества демонстрирует устойчивую положительную динамику. Растут взаимная торговля, промышленная кооперация и инвестиционные связи. По линии Кыргызстана товарооборот с государствами СНГ в 2025 году превысил 7 миллиарда долларов США и вырос более чем на 9% по сравнению с 2024 годом. Взаимная торговля демонстрирует уверенный рост по широкому спектру направлений, что подтверждает эффективность принимаемых мер по либерализации торговли и устранению барьеров. Показательно, что доля стран СНГ во внешнеторговом обороте государств-участников неуклонно возрастает. Уважаемые коллеги, повестка сегодняшнего заседания насыщена и ориентирована на практический результат. Важное значение имеет концепция цифровой трансформации отрасли горно-металлургического комплекса и план ее внедрения. Цифровизация повысит прозрачность, эффективность и экологичность отрасли. Кыргызская республика готова активно участвовать в практической реализации этой работы. Поддерживаем принятие концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств-участников СНГ. В условиях меняющейся геополитики альтернативные маршруты, надежный транзит и скоординированная работа партнеров приобретают особую ценность. В этой связи отмечу строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, направленной на расширение торгово-экономического сотрудничества. Отдельно подчеркну итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Для Кыргызстана и Таджикистана этот проект имеет особое значение.
8: В контексте развития сотрудничества глава Кабинета министров выразила важность сосредоточить совместные усилия на реализации проектов по улучшению условий взаимной торговли, снижению административных барьеров и повышению предсказуемости деловой среды, развитие производственной кооперации, цепочек добавленной стоимости, а также укрепление транспортных коридоров и цифровизации внешнеторговых операций. Хасым Алиев отметил, что кыргызская сторона поддержит принятие концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств-участников Содружества независимых государств. Глава Кабинета министров также подчеркнул, что итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, он выразил признательность странам, внесшим вклад в реализацию программы. Кроме этого, отметил следующее.
4: Считаем важным принятие стратегии конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года. Выставки, бизнес-форумы, ярмарки и торгово-экономические миссии помогают продвигать продукцию, находить партнеров и заключать контракты. Не менее важно усилить роль бизнес-объединений и институтов поддержки предпринимательства. Поздравляю Беларусь и Казахстан с решением, которое мы сегодня примем, об объявлении города Минска молодежной столицей СНГ в 2027 году, а города Караганды в 2028 году. Уважаемые коллеги, особое место в нашем сотрудничестве занимают культурно-гуманитарные связи. Образование, наука, культура, здравоохранение и спорт укрепляют доверие и взаимопонимание между народами. В Кыргызстане в этом году пройдут значимые международные мероприятия. 18-21 июня состоится юбилейный 40-й Иссык-Кульский международный форум. Основанный в 1986 году по инициативе Чингиза Төрөкуловича Айтматова, он стал авторитетной интеллектуальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов современности. Рассчитываем на активное участие представителей государств-участников СНГ.
8: Представитель Кабинета министров подчеркнул, что Кыргызстан в этом году пройдут значимые международные мероприятия, юбилей 40-й Иссык-Кульский международный форум и Всемирный игры кочевников, и пригласил представителей государств-участников СНГ принять активное участие в мероприятиях.
4: В сентябре 2026 года Кыргызстан примет Всемирные игры кочевников. Ожидается участие около 5000 представителей более чем из 100 стран. Приглашаем государства СНГ широко представить свои команды и культурные программы на этом празднике традиций спорта и духовного единения. Уважаемые коллеги, сегодняшняя повестка показывает, что СНГ остается уникальной площадкой многостороннего сотрудничества от экономики и транспорта до экологии, технологий и гуманитарных проектов. Уверен, наш открытый и конструктивный диалог укрепит взаимное доверие, расширит практическое партнерство и позволит выйти на конкретные договоренности.
8: По итогам очередного заседания состоялась церемония подписания документов.
2: Садыр Джапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совет Безопасности ООН. В обращении он попросил поддержать кандидатуру Кыргызстана, заявив о необходимости более справедливой представленности малых и развивающихся стран в Совбезе, а также обозначил внешнеполитические приоритеты республики. Подробности у Айдай Назаркуловой.
9: Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров обратился к главам государств в преддверии выборов непостоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которые пройдут 3 июня этого года в Нью-Йорке. По словам президента, Кыргызстан считает важным обеспечить более справедливую представленность государств-членов ООН в Совете безопасности. Он подчеркнул, что сохранение дисбаланса, особенно недостаточное участие малых, развивающихся и не имеющих выхода к морю стран, подрывает устойчивость архитектуры коллективной безопасности. Вот о чем сказал президент в своем обращении.
2: Расширение фактической представленности различных групп государств в этом ключевом органе ООН является не политическим предпочтением, а объективной необходимостью. Кыргызстан не связан с системой блоковых обязательств и не вовлечен в конфронтационные геополитические конфигурации. Это позволит нам занимать взвешенную, независимую и прагматичную позицию, ориентированную на снижение поляризации и восстановление функционального диалога в рамках Совета Безопасности. Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его избирательного применения. Практическая состоятельность данного подхода подтверждается опытом Кыргызской Республики в обеспечении региональной стабильности. В условиях сложной постконфликтной и трансформационной среды Центральной Азии нам удалось завершить все вопросы делимитации границ с сопредельными государствами исключительно мирным путем. В случае избрания Кыргызская Республика будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений. Наши приоритеты включают усиление роли превентивной дипломатии, развитие посреднических механизмов, продвижение нераспространения и ядерного разоружения, институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью.
9: Глава государства подчеркнул, что кандидатура Кыргызстана получила единогласную поддержку стран Центральной Азии. Он также отметил, что Кыргызстан, как и еще 60 государств, никогда не был членом Совета Безопасности ООН, тогда как конкурент страны Филиппины ранее уже четырежды входили в его состав. Эксперт по вопросам безопасности Артур Медетбеков подчеркивает, что обращение президента было своевременным, а у Кыргызстана уже есть много достижений в области дипломатии.
5: Что касается внутренних каких-то проблемных задач, она практически разрешена. Демаркация, делимитация границ другими соседними странами решена. И самое главное, на экономическом пути развития Кыргызстан сегодня усиливает свои все возможности. Есть, конечно, один момент, где кандидат на непостоянное членство ООН Филиппины, которые были среди одним из основателей, который входил в 50 стран мира, ООН, и он 7 раз был членом, непостоянным членом ООН. Но еще надо отметить, что за последние десятилетия Филиппины являются, как бы, я бы сказал, сателлитом Соединенных Штатов Америки, где очень часто Соединенные Штаты Америки им оказывают военную и экономическую помощь, имеют свои стратегические военно-воздушные базы. Вот на свете последних событий, конфликтов, которые исчисляются на Ближнем Востоке и провокации в других местах на нашей планете, Соединенные Штаты Америки сейчас стараются или будут лоббировать все возможные интересы, чтобы приобретать своих сторонников на непостоянном членстве ООН. Потому что ООН – это такой орган, конечно, за последние несколько лет она теряет авторитет. Задача сейчас повысить работу ООН, его решения, особенно в сфере безопасности, в сфере разрешения кризисных ситуаций. И в этом, я думаю, что Кыргызстан наиболее подходящий кандидат.
9: В своем обращении президент подчеркнул, что избрание Кыргызстана станет свидетельством политической воли мирового сообщества восстановить историческую справедливость и обеспечить всем странам равное право на избрание в ведущий орган Организации Объединенных Наций. Отметим, что выборы в непостоянные члены Совета Безопасности ООН пройдут 3 июня в Нью-Йорке. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
2: Заместитель главы Кабинета министров Данияр Амангельдиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» вместе с представителями СМИ посетил ряд объектов. В частности, он побывал на предприятии Sun Planet Organic в Чуйской области и на автомобильном заводе Tulpar Motors. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
9: Предприятие Sun Planet Organic, расположенное в селе Маловодное Чуйской области и готовящееся к запуску в ближайшее время, время занимается переработкой фруктов, а также производством меда и ореховой продукции. Продукция предприятия полностью соответствует международным стандартам качества. По словам заместителя генерального директора компании Санджара Тойболотова, сейчас на предприятии работают около 30 человек.
10: У нас вся продукция сертифицирована именно по стандартам органик. И сертификация по стандартам органик происходит именно у международных сертификаторов, такие как Bioinspecta, Naturland и так далее. То есть это именно те самые сертификаторы, которые признаны в странах Европы, в странах Америки и так далее. То есть контроль пищевой безопасности, это очень строгий происходит. Начиная от производства полей, от именно самого производства сырья, заканчивая фасовкой и логистикой. Вся процедура от начала до конца контролируется инспекторами этих организаций. Поэтому изначально завод был и спроектирован, и построен в соответствии с требованиями пищевой безопасности и стандартов органик.
9: Заместитель главы Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет территории ответственности» вместе с представителями СМИ посетил ряд объектов Чуйской области. Как сообщил Данияр Амангельдиев, производственное здание предприятия строится с использованием технологий, соответствующих всем стандартам. Одной из главных задач Кабмина является поддержка населения, в том числе предпринимателей. Этому предприятию также оказывается всесторонняя поддержка, отметил он.
11: Этому предприятию также оказывается всесторонняя поддержка. Завод построен по всем международным стандартам. Он получил все сертификаты. Мы помогли провести воду и трансформировать землю. В будущем мы также готовы предоставить компании кредит для развития и производства продукции. Как вы знаете, одной из главных целей правительства Кыргызстана является особое внимание к поддержке населения, в том числе предпринимателей. В ближайшие дни новое здание будет введено в эксплуатацию, после чего состоится официальная церемония открытия. Проект показателен с точки зрения новой идеологии развития экономики Кыргызстана с ориентацией на переработку и создание рабочих мест внутри страны. Такой подход формирует альтернативу трудовой миграции и удерживает кадры за счет новых производственных возможностей.
9: Далее Данияр Амангельдиев ознакомился с работой отечественного автомобильного завода «Тулпар Моторс». По его словам, предприятие является ярким примером успешного партнерства государства и частного сектора. Как известно, завод, расположенный в селе Аксу Чуйской области, начал работу в 2024 году. С тех пор компания увеличивает объемы производства, выпуская грузовые автомобили Isuzu и автомобили Chevrolet. Изначально производились марки Chevrolet Cobalt, Onix и Tracker. Позже линейка пополнилась новыми моделями. Создано более 100 рабочих мест, причем около 90% сотрудников – жители близлежащих сел. По словам руководителя завода Мирбека Дубанаева, с момента основания предприятие выпустило около 4000 автомобилей. Кроме того, здесь собирают внедорожники и грузовые автомобили.
12: Ценовая политика устанавливается это совместно с нашими партнерами. По их согласию вся ценовая политика контролируется. И весь ценовой диапазон ко всем лицам одинаковый. Вне зависимости от одной машины. Или же есть ведомства, которые берут сотнями машины. Вне зависимости цены не колеблются. Все цены у нас в сомах фиксируются. Каких-то особых условий или привилегий той или иной организации не дается. Только здесь идет у нас как? У нас идет при поддержке государства выделенные средства. Это для наших граждан 8% в сомах с первоначальным взносом 20 или 30% с возможностью до 60 месяцев. А также в этом году был запущен, также при поддержке государства, это льготное финансирование госработникам, это учителям, врачам, нашим госслужащим по 4%, а также до 6 месяцев срока.
9: Данияр Амангельдиев рассказал о программе автолизинга и о поддержке, которую оказывает компания государству.
13: Как раз таки вот наши коллеги тоже носят свой пассивный вклад в развитие нашей экономики. Посредством государственной поддержки мы разработали программу автолизинга. В соответствии с программой автолизинга мы поддерживаем отечественного нашего товаропроизводителя, занятого в машиностроении. Кроме того, как вы знаете, вот мы бываем с вами на вручении автотехники нашим госкомпаниям. Практически 100% вся техника покупается вот у нашего отечественного товаропроизводителя. Продукция, выпускаемая, пока ориентирована на внутренний рынок, но в последующем планируем также и экспортировать эту продукцию нашу.
9: Отметим, заместитель главы Кабмина Данияр Амангельдиев вместе с представителями СМИ посетил объекты в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Зона ответственности». Айдай Низаркулова, Беренче, Радио.
2: За первые 4 месяца этого года страховые компании Кыргызстана выплатили по полисам ОСАГО более 111 миллионов сомов. Граждане, оформившие ОСАГО при дорожно-транспортном происшествии, могут получить значительную компенсацию для покрытия своих расходов, продолжит Ирина Егимбаева.
14: Житель Бишкека Мирбек Джапаркулов попал в дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц города. Виновником аварии оказался другой участник движения, водитель мусоровоза. И вскоре после этого ему было выплачено 150 тысяч сомов в качестве возмещенного ущерба, причиненного его автомобилю по полису обязательного страхования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств.
15: ДТП случился месяц назад. В мою машину врезался мусоровоз. Водитель был застрахован в государственной страховой компании. Независимые оценщики оценили ущерб 356 тысяч общий. Сейчас страховая компания мне выплатила 150 тысяч. Я застрахован. Но так как виновник ДТП был другой водитель, это его страховая компания мне выплачивает сейчас. На восстановление у меня общая сумма 356 тысяч получается. А сейчас мне ОСАГО максимальную сумму выплачивает 150 тысяч. А остальное виновник ДТП сам оплачивает.
14: Обязательное страхование гражданской правовой ответственности автовладельцев играет важную роль в защите прав пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Страховые выплаты направлены на возмещение ущерба, причиненного транспортным средством, а в некоторых случаях и расходов, связанных со вредом здоровью граждан. С начала года по полисам ОСАГО было рассмотрено 837 заявлений. Гражданам выплачено в общей сложности более 80 миллионов сомов, рассказал начальник управления страховых возмещений государственной страховой организации Азатбек Осмоналиев.
16: В 2025 году именно по полису ОСАГО выплаты у нас производятся еженедельно. И по итогам вот 5 месяцев можем сказать, что мы выплатили 80 миллионов сомов. Это на, перечислением на расчетные счета, которые открывают наши страхователи и выгодоприобретатели. Нужно отметить, что ОСАГО полис – это гражданская правовая ответственность наших водителей перед третьими лицами. То есть при, значит, возникновении каких-то дорожно-транспортных происшествий, его, если ответственность застрахована, то, значит, государственная страховая организация выплаты проводит пострадавшим лицам. За 2025 год такова была ситуация, что выплаты проводились тоже в таком же, значит, режиме, и было выплачено 86 миллионов сомов. Но необходимо отметить, что вот из общей суммы, например, прошлый год 146 миллионов было выплачено. Это была общая сумма выплат государственной страховой организации. Но нужно четко отметить, что именно по ОСАГО полису выплаты производились в сумме 86 миллионов. То есть большая часть выплат составляет это выплаты по ОСАГО полису. Также и в этом году тенденция сохраняется. То есть в 2026 году выплаты составили, общую сумму было 128 миллионов сомов на сегодняшний день. Из них также можно вот подчеркнуть, что 80 миллионов, то есть большая часть этой суммы, было выплачено по полису ОСАГО, то есть третьим лицам, пострадавшим нашим гражданам.
14: Специалисты призывают всех автовладельцев своевременно оформлять страховые полисы. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1 миллиона 700 тысяч автомобилей, из которых более 350 тысяч застрахованы государственной страховой организацией, отметил Азатбек Усманалиев.
16: Было, значит, выделено особое внимание со стороны государства. То есть это, значит, выразилось в том, что подняли уставный капитал государственной страховой организации. И на сегодняшний день устав государственной страховой организации составляет 1 миллиард 144,3 миллиона сомов. То есть это, можно сказать, хороший показатель, что государственная страховая организация в любом случае, при даже больших каких-то, значит, страховых случаях объемных, она может быть платежеспособной и покрыть все необходимые свои, значит, обещанные, значит, обязательства. Да? По этой части вот можно и сказать, что государственная страховая организация выполняет свои обязательства.
14: В настоящее время работа по цифровизации страховых услуг также усиливается, расширяются возможности оформления полиса онлайн и оперативного получения платежей.
2: Вы слушали еженедельную программу «АПТА». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
17: 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
18: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
19: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
18: Коррупциянын алдын алуу.
20: Коррупциядан кичине сыртырак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
18: Убакытты үнөмдөө.
21: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтүп.
18: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
22: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
18: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
23: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институту мындагы даярдалып жаткан кадрлар, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар, алардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча дал ушул институттун директору Амантур Рыспаев менен маек куралы деп келип калдык. Ага, саламатсызбы? Анда кеп башынан болсун. Алгач окуу жай боюнча маалымат берсеңиз, кандай адистерди даярдап жатасыздар?
24: Рахмат. Институтубузда 1500 ашык студент окуйт. Анын ичинде 76 кызматкер иштейт. 8 багыт боюнча адистерди даярдайбыз. Маалыматтык системалар жана технологиялар, маалыматтык технологиялар бар, информатика жана эсептөө техникасы, программдык инженерия, бизнес информатика, ошондой эле маалыматтык коопсуздук. Анан бизде жаңы гана 2 жыл мурун ачылган, быйыл биринчи жолу выпуск болуп жатат, Кудай берсе магистранттары. Жасалма интеллект багыты боюнча 2 багыты боюнча бар. Жасалма интеллект багыты, анын ичинде өзүнүн профилдери бар, 2 профиль. Жасалма интеллект технологиялары, ошондой эле камтылган программандык камсыздоолор деген 2 профиль бар. Андан сырткары магистратура багыты боюнча, программасы боюнча прикладтык жасалма интеллект моделдери деген профилибиз бар. Быйыл биринчи, Кудай буюрса, биринчи курсту бүтүрүп жыйынтыктап жатабыз. Жасалма интеллект багытында магистранттарды даярдап атабыз. Андан сырткары PhD докторанттарыбыз да бар. Алар дагы экинчи курс болуп калды, PhD докторантура. Абдан калуучулар көп. Негизинен биздин ушул университетте иштеп жаткан окутуучулар курамы ушул PhD докторантура жасалма интеллектке көбүрөөк тапшырышты. И магистратурага дагы бизде мында историяда болгон эмес, магистратурага бизде 5-6 студенттерден тапшырчу. Бизде азыр 21 студентибиз бар биринчи курста магистратура жасалма интеллект багытында. Бул эмнени билгизет? Бул эми жасалма интеллект, бул актуалдуу экени көрүнөт да. Бул жасалма интеллект биз кандай десек, бул жасалма интеллект бир жөн гана илимий фантастика эмес. Бул биздин реалдуулук десек болот да. Реалдуулук биз өзүбүздүн смартфондон баштап медицина, билим берүү тутуму, айыл чарба, коопсуздук ушул тутумдардын баардыгында жасалма интеллектсиз элестетүү мүмкүн эмес. Биздин жашообузга мындай смартфон, интернет, социалдык тармактар кандай кирип кетсе, өзүбүз байкабай эле кирдик да. Жасалма интеллект дагы ошол сыяктуу, муну Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жасалма интеллектке киребиз. Өзүбүз байкоосуздан да киребиз. Алга биз дагы дүйнөлүк тенденциядан артта калбастан биз ошол менен өсүшүбүз керек. Конечно, коопсуздук маселеси дагы абдан куруштурат. Бул жерде коопсуздук маселеси абдан куруштурат. Экинчи кезекте биздин адамдардын, адам ресурстарынын жанагы оор жумуштарды аткарууда бул роботторду, программанын негизинде аткаруу ушуларды бизди бир далай жеңилдетет да. Мисалы үчүн өзүңөр эле эң эле мисалды айтып коелу. Телефонсуз азыр мүмкүн эмес да. Телефонуңузду үйгө калтырып калсаңыз жумушуңуздун баары токтойт. Туурабы? Азыр ошол болуп калды да. Эми жасалма интеллект бизге мурда кандайдыр бир көмөкчү гана болуп келбеди беле. Көмөкчү менен. Эми биз аны как илим катары кабыл алып, ошону изилдеп, аларга жанагы тар чөйрөдөгү адистиктерди даярдоонун үстүндө биздин университет, улуттук университет ушунун үстүндө абдан жакшы иштерди алып барып жатабыз. Кандай иштерди десеңиздер, бизде утур жыл сайын окуу пландарын жаңыртуу менен, ал окуу пландарын жаңыртуу деген мына биздин мына ири IT компаниялар, ошондой эле жогорку технологиялар паркынын кызматкерлери менен, алардын жогорку технологиялар парктын резиденттери менен тыгыз байланышта иштеп, окуу пландарын ошолордун рекомендациясы менен, мындай сунуштары менен кандайдыр бир предметтерди киргизип жатабыз. Бизде мында биг дата деген бар, машина ленинг деген бар, машинаны окутуу, терең үйрөтүү, машиналык көрүү, компьютерное зрение деп коет, компьютер вижн. Мына ушул сыяктуу предметтерди биз киргизип окутуп жатабыз. Мына биринчи, экинчи курстан баштап мына машинаны үйрөтүү, машина ленингди окутат, кантип үйрөтөт. Машинаны үйрөткөндө биз жанагы
23: тармактагы акыркы жаңылыктарга жараша ыңгайлашуу аракеттери кандай жүрүп жатат?
24: Программалоо тили менен үйрөтөбүз, тренировать этип машыктырабыз. Адам баласы мисалы үчүн канча мына 1 жыл төрөлөт дейлик, 1 жыл кичинеден басат, анча-мынча сүйлөй баштайт. Анан 3, 4, 5 жашка чейин сүйлөгөндү үйрөнөт да. Ошентип, а биз болсо так ошондой эле баланы үйрөткөндөй эле бир машинаны да ошентип үйрөтүп, дата коллекшн деп, дата сет деп коет, ошондой маалыматтарды чогултуп машинаны үйрөтөбүз, машыктырабыз. Ошентип анан биз өзүнчө программа продуктор жасайбыз. Ошондой эле биз тил моделдери деп коетпи, ошондой мындай кыргыз тил биз корпусун түзүп атабыз. Улуттук университетте кыргыз кытай биргелешкен долбоордук кыргыз тил мультимодалдык кыргыз тил корпусун түзүп атабыз да, кыргыз тил корпусунда кыскача айтканда биз алар менен азыр биздин өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды эске алуу менен биз ошол иштерди жасап өзүбүзгө платформа түзүп атабыз, кудай буюрса.
23: Кадр маселеси боюнча да сурагым келип турат. Окутуучулар, алардын курамы кандай болуп жатат? Тийиштүү адистер барбы?
24: Адистер жетишсиз. Мыкты адистер жетишсиз. Биз аларды кантип чечип жатабыз? Анткени бизде окутуучулардын вуздарда иштеген, жогорку окуу жайларда иштеген мугалимдердин зарплатасы өтө төмөн. Мектептин мугалимден төмөн болуп жатат да. Анткени баягы контракттар биздики мамлекеттик болгондон кийин биздин контракттын деңгээли төмөн. Ошонун эсебинен бизде контракт менен контракттык деңгээлде иштеген мугалимдер төмөн алат. Мен 30,000 тегерегинде доценттер 30,000 тегерегинде алышчы. Азыр кичине көбөйдү. Көбөйдү, конечно, азыр доценттер 45,000, 50,000 тегерегинде чыгып калды. Мына азыр президенттин указы менен көбөйбөдү. Бул дагы эң жакшы мугалимдерге болгон абдан көңүл буруу болуп эсептелет да. Эми ушундай менен темп менен кете берсек биз өстүрүп биз мыкты адистерди өзүбүзгө тарта алабыз да. Биз мисалы үчүн бар, бизде жок эмес Кыргызстанда мыкты мындай адистер бар. Алар биз ушул кичинекей зарплатка келип иштеп бербейт да. Биз кантип ушул маселеден чыгып атабыз? Биз жанагы волонтерство менен, биз партнерлорубуз менен, өнөктөштөрүбүз менен, биз жана Кемен университети менен 7 жылдык проектибиз бар. 2,000,000 долларды утуп алганбыз 7 жылга. Ошонун негизинде бир материалдык техникалык базабыз чыдайт, чыңдалат. Ошондой эле аяктан профессордук, окутуучулук курамдар келип бияка сабак берет. Биздин окутуучулар барып мына 2 жылдан бери былтыр 7 кишини жибергенбиз. Мурунку жылы 3 киши барган, бир 11 киши 3 11 10-11 киши барып стажировкага өтүп келди. алар аяктан өтүп келген билимин биздин студенттерге берет. Анан ошондой эле бизде мен IT компаниялар менен абдан тыгыз иште алып баруунун максатында максат кылып аларда мыкты адистер бар. Мен быйыл бир адисти алдым да. Америка эмеден Кошмо Штатын Хьюстон университетин бүтүрүп келген Баялиев Улан деген жигитти бизге мугалим кылып окутуучу ошондой эле инженер программист кылып 05ке эптеп алдык. Бизге мугалимдерге гана онлайн болсо дагы эме кылгыла, багыт бергиле, студенттерди кызыктыргыла, лабораторияны мына бизде ачканбыз, мынакей ордуң деп ушундай кылып бир баягы эркин график менен аларды бияка тартып эме кылабыз. Алар деле келгиси кызыктарды эле эмес, патриоттук сезимин мындай биринчи кезекке коюп, ошону бизге мына бизди силер үйрөтпөсөңөр ким үйрөтөт? Салым кошкула деп ошолеке эме менен келип, мынакей биздин патриот жигиттерибиз экен, мына быйыл ошолеке жигитибиз бизге эмгектенип жатат да, үйрөтүп көргөзүп практикалык иштер менен көргөзүп берип атат да.
23: Жасалма интеллект IT тармагы болгон соң сөзсүз түрдө лаборатория маселеси дагы бар. Бул нерсе кандай чечилип жатат?
24: Магистратура, анан искусствуу жасалма интеллект багытындагы студенттерге биз 3 лаборатория ачтык. Бизде өзүбүздүн лаборатория жасалма интеллект жана робототехника, ошондой эле көлөмдүү маалыматтар боюнча 3 лабораториябыз бар. Жана мультимодалдык языковой моделдер боюнча дагы бир лаборатория, Кыргыз-Кытай биргелешкен бир лаборатория түздүк. Эми ушул лабораторияларда биздин студенттер ушул жерде практикалык иштерин көбүрөөк аткарышы керек. Бизди мурдатан калып калган теориялык деп теорияда мына биз Кореяда да болуп стажировкада болуп келдик, стажировкада. А жерде теория абдан аз. Көбүнчө аякта IT компанияларда, машиностроение аякта өнүккөндө технология абдан жок. Жакшы өнүккөн. Ошолордо практикалык иштерин жасашат да. Практикалык иштерди ошо жактан жасашат. А онлайн видео жанагы онлайн режиминде лекцияларды алып билим алып атышат да. Биз дагы ушул нерсеге өтүшүбүз керек. Бул замандын талабы. Анткени биз буга кандай максаттарды коюп атабыз? Биздин институт, ошондой эле биздин университет тарабынан биз университеттин базасында технопарк деп ошол эркин концепциясын иштеп чыкканбыз. Биздин университеттин жетекчилиги да колдоп келе жатат. Технопарктар боюнча билим берүү ушу жолдорду түзүү боюнча өкмөттүн токтомунда чыккан. Ошонун негизинде биз концепциябызды иштеп чыгып, эми ошону ишке ашырганы жатабыз да. Баягы юридикалык документтер абдан көп экен. Ошолор боюнча биз иштеп жатабыз. Биз аны ачып алсак, IT компаниялар, ири IT компаниялар, ошондой эле чоң фирмалар ушул жака лабораториялар менен кириш керек да. Кириш керек. Анан бизге ошондой бир платформа түзүлүшү керек да. Ушул лабораторияларда биздин студенттер, ошондой эле биздин кызматкерлер ошол жака кызмат кылыш керек. Кызмат кылып, аяктан ал компаниялар коммерциализация деп атпайбызбы? Алар билишет кандай реализовать эткенди. Биз ошолор технопарктын базасында биз жанагы илимий теориялык жанагы иштерибизди реализовать этишибиз керек да. Алар оборудованиясы бар да. Бир нерсе жасаш үчүн аяка бир материалдык техникалык база керек, оборудование керек. Жасалма интеллект багытын ачуу үчүн биз ачып коюу жеңил эле, мындай ачтык деп аларды окутуш керек. Аларга материалдык базаны түзүшүбүз керек. Бизде супер компьютерлерди коюшубуз керек, серверлерди коюшубуз керек, графикалык процессор, GPU компьютерлер менен камсыздашыбыз керек. Биз ушул жасалма интеллект платформаларынын түзүүчүлөр, программисттер, ML менеджерлер, аналитиктер ушуларды биз даярдап чыгарышыбыз керек болуп жатат. Аларды даярдашкандыкке бизде материалдык техникалык база жанагы GPU компьютерлер менен жасалат.
23: Убактыңызды бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолку уктуруунун алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институту андагы студенттер үчүн түзүлгөн шарттар боюнча окуу жайдын директору Амантур Рыспаевдан суроолорубузга жооп алдык. Даярдап алып барган Жумакан Батыр Бекова болдум. Саламатта калыңыздар.
18: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
19: Бүт данныйың бар, жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай
22: жагат, цивилизация жакты.
18: Коррупциянын алдын алуу.
20: Коррупциядан кичине сыртырак. Мурда арында кыйла жеңилдикен ангайлуураак болот экен.
18: Убакытты үнөмдөө.
21: Документ тапшыруу үчүн канча турчу элеге кезек күтөп.
18: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
22: Чет мамлекетте кызым алчып өзүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
18: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. В Кыргызстане последний звонок в общеобразовательных учреждениях прозвенит 29 мая. В этом году последний звонок для выпускников прозвенит для 80 829 учащихся. Это данные, которые ранее предоставляло Министерство просвещения Кыргызской Республики. Отмечается, что уже со 2 июня в школах страны начнется государственная аттестация выпускников. В Министерстве просвещения напомнили о запрете сбора денежных средств организации внешкольных развлекательных мероприятий, а также управление автомобилями несовершеннолетними категорически запрещено. Призываем обратить особое внимание на безопасность детей и самих родителей. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как будет проходить последний звонок в этом году, какие меры предосторожности должны предпринять дети и их родители, а также о том, как будет обеспечена общественная безопасность школ. Школьников в этот день. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста управления школьного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Амана Иканова. Помимо этого у нас в студии находится начальник службы общественной безопасности Главного управления внутренних дел города Бишкек, полковник милиции Джумадиль Ширалиев, а также чуть позже к нам присоединится главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Аман Ишенбекович, мы, конечно же, начинаем с вас. Расскажите, пожалуйста, в этом году сколько выпускников окончат школы и какая у вас есть информация именно по этому вопросу?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые соотечественники. Давайте обратимся к цифрам, которые наглядно демонстрируют масштаб сегодняшнего количества учеников, которые заканчивают в этом году, то есть которые получают базовое общее образование, то есть 9 классов, оканчивают более 135 тысяч учащихся. Перед каждым из них сейчас стоит серьезный выбор: продолжит обучение в 10 классе родной школы или сделать шаг в сторону профессионального образования, поступить в колледжи, техникумы и профессиональные лицеи, чтобы быстрее получить востребованную на рынке специальность. Особое трепетное внимание всей страны сегодня приковано к 11-классникам. В этом году полное среднее образование завершает почти 81 тысяча выпускников. Вдумайтесь в эту цифру. Это огромная, молодая, амбициозная сила. Это будущее кадровое, интеллектуальное, технологическое ядро нашего государства.
0: Да, скажите, пожалуйста, вот мы знаем о том, что в этом году последний звонок будет отмечаться именно не 25, а 29 числа. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом.
1: Значит, 29 мая 2026 года во всех общеобразовательных организациях Кыргызской Республики будет проходить одно из самых волнующих, торжественных и знаковых событий года. Это праздник последнего звонка. От имени Министерства просвещения Кыргызской Республики я рад приветствовать всех, кто настроен сегодня на волну Беренче Радио. Этот учебный год для всей нашей системы образования был периодом глубоких трансформаций, масштабных реформ и упорного созидательного труда. Многие граждане в эти дни задают справедливый вопрос. Почему традиционный праздник последнего звонка перенесен с привычного 25 мая на сегодняшний день, то есть на 29 мая? Позвольте официально разъяснить эту позицию нашего ведомства. В марте текущего года кабинетом министра было принято решение продлить весенние каникулы для наших школьников на 4 дня. Это было сделано исключительно в интересах защиты здоровья детей в период неблагоприятных климатических условий. Однако государственные образовательные стандарты требуют от нас полной и качественной выдачи учебного материала, чтобы наши ученики не потеряли в качестве знаний и освоили программу в 100% объеме. Эти 4 дня были компенсированы в конце мая. И сегодня наши дети пойдут с чистой совестью, полностью завершив учебный план.
0: Скажите, пожалуйста, вот по, скажем так, программе, да, последний звонок этот день, как он именно должен проходить, какие вы давали поручения всем школам страны для того, чтобы они обеспечили проведение этого дня на должном уровне?
1: По этому поводу Министерство просвещения 30 апреля 2026 года под номером 593/1 издан приказ о завершении 25-2026 учебного года. И, значит, что гласит в этом приказе? Значит, во всех общеобразовательных организациях будут проходить торжественные мероприятия 29 мая с 9 часов будут начинаться. И также руководителям районных или городских отделов образования были даны поручения об организации круглосуточного дежурства ответственных работников территориальных органов управления образованием, а также ознакомить этим приказом директоров всех общеобразовательных организаций под роспись и довести до сведения родителей или законных представителей обучающихся на родительских собраниях. А также за неисполнение данного приказа принять меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения, а также осуществлять систематический мониторинг о ходе подготовки и проведения торжественного мероприятия «Последний звонок». Также предоставить Управление школьного образования информацию об итогах проведенного мероприятия до 30 мая 2026 года. А также директорам всех общеобразовательных организаций были объяснены, запрещены незаконные сборы с обучающихся родителей, законных представителей денежных или иных ценных средств на организацию проведения торжественного мероприятия «Последний звонок», а также на организацию мероприятий, кроме торжественного мероприятия, указанного в этом пункте 1 настоящего приказа. Также провести разъяснительные работы с родителями, законными представителями об их ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время торжественных мероприятий, проводимых вне территории общеобразовательных организаций. Также запрещено использование огнеопасных, травмоопасных фейерверков, технического оборудования и других средств, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также запуск экологически вредных гелиевых шаров. Также возложена ответственность за обеспечение мер безопасности жизни и здоровья участников торжественного мероприятия «Последний звонок». Но после торжественной линейки вся ответственность переходит на плечи родителей. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, позаботьтесь о своих детях, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.
0: Такое уточнение небольшое. Вот вы сказали о том, что запрещены помимо фейерверков гелиевые шары тоже, да?
1: Да. Вот. Ну это же сейчас в этом году же особенно, ну каждый год там мы видим по последнему звонку, многие выпускают гелиевые шары, а это же вредные, поэтому проблемы, да, тоже мы запретили.
0: Они запрещены, начиная с этого года, или до этого уже было такое?
2: Нет, до этого тоже.
0: До этого тоже было, да?
3: Использовать гелевые шары именно для запуска, а так для оформления можно.
0: Хорошо. Гузель Денисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Присоединились к нашему эфиру. Вот хотелось бы по городу Бишкек узнать. Мы знаем, что самое большое количество все-таки детей-выпускников в городе Бишкек находится. Это и большая ответственность, да, со стороны мэрии и школ Бишкека. Вот какую работу вы тоже проводили с самими школами? Вообще у нас сколько в городе школ вот в этом году выпускает выпускников?
3: Вообще в начале этого учебного года, 25-26, у нас составляется же план, межведомственный план, это совместно с мэрией, со всеми структурными подразделениями, и на протяжении вот этого учебного года у нас ежедневно, каждые четверть были встречи организованы с участием ГУВД города Бишкек, мэрии города Бишкек Виктория Андреевна наша, со всеми директорами и на местах, на районах с родительской общественностью. Начиная вот с конца сентября эту проблему мы уже поднимали, что никаких сборов, никаких подарков, подготовка к этому, ну, этот последнему звонку, вообще, да, процесс, У нас в этом году из 120 школ оканчивает около 30 тысяч, это 22 тысячи вроде 9 классов, угу. и 9 тысяч чем-то это уже у нас идут, это 11 класс, вот точно цифру не помню. И, значит, на местах, уже начиная вот с марта, у нас активно ведутся эти мероприятия. Вот в апреле нам спустили приказ Министерства просвещения. На основании уже каждый этот регион, город Ош, Бишкек, мы делаем свой приказ. Проводится уже вот график есть, который утвержденный графики мы сдаем в мэрию города Бишкек. Mm-hmm. Проводились и в школах. Встречи с родителями до сих пор проводятся, именно с выпускниками до этого времени провели. Потом каждый этот приказ, каждый директор, он руководитель школы ознакомился и за подписью, они вот что ознакомились с приказом и берут на исполнение этого приказа. Вот как прописано, если будет какое-то нарушение, то они будут нести ответственность за это неисполнение этого приказа. На местах у нас вот в райадминистрациях, начиная с 14-го, вот в Октябрьском, 19-го на Первомайский район, это главы районных администраций с населением, это именно с директорами и с родительской общественностью, Свердловский район, Ленинский вообще 30 апреля они встретились. Вот сегодня у нас было совещание директоров, где Виктория Андреевна, наш руководитель, также с директорами садиков, школ, они по отдельности встречались. Также этот вопрос, что именно денежные сборы, чтобы единовременно, ровно в 9 часов, чтобы начать во всех образовательных организациях, это по республике, в приказе прописано, вот было сказано, что начинается этот последний звонок, торжественное мероприятие. И после завершения торжественного мероприятия все ученики должны разойтись, да, это mm-hmm. как под ответственность родительской общественности. Кроме этого, мы отрабатываем город Бишкек с ГУВД города Бишкек и УПСМ города Бишкек совместно, потому что за каждой школой у них есть количество выпускников, и у нас закрепленный есть на основании совместного плана инспектор ИДН в школе и также инспектор ГАЕ УПСМ, и это Управление патрульной службы милиции называется. Они все будут в этот день в школах. И составлены, значит, графики держу в школах. У нас в районных управлениях образования, департамент образования, и предыдущие годы это было, и в этом году будем круглосуточно дежурить. И также это параллельно, наверное, в этом году, да, Гайушентовску, да, опять рейды по всем вот этим заведениям, это кафе, рестораны, бары, ночные клубы, мы будем ездить. В прошлом году тоже до утра все ездили, мы тоже были в составе этих групп. Вот все это активно сейчас, разъяснительные вот эти мероприятия проводятся, мы доводим вот эту информацию. И также указываем ответственность и учителя, классного руководителя, и директора, и в то же время родителей.
0: Вот раз мы как раз плавно перешли к представителю МВД, расскажите, пожалуйста, в этом году какие мероприятия должны быть проведены? Вот как сказали, что в прошлом году тоже буквально до утра, да,
3: вы, да, мы дежурили.
0: Смотрели, и дежурили, изучали, находили, да, да, тоже были. Детей, которые находятся вот в таких заведениях. Какая работа в этом году должна быть проведена?
2: Еще раз здравствуйте, начальник службы общественной безопасности Главного управления внутренних дел города Бишкек, полковник милиции Шералиев Джумадин. Личный состав органов внутренних дел города Бишкек будет переведен на усиленный вариант несения службы. Личный состав органов внутренних дел городской милиции будет совместно с органом местного самоуправления организовывать и проводить рейдовые мероприятия на территории города Бишкек, это увеселительные заведения, вечернее время, эшпиримтюн, рейдовые мероприятия. Также будет, как до этого было выше сказано, в каждой школе будет обеспечена охрана общественного порядка. На линейке именно будут обязательно стоять сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудники управления патрульной службы милиции и сотрудники органов внутренних дел, это службы патрульно-постовая служба, участковые инспектора милиции. В каждой школе минимум будет находиться по 6
3: да.
2: сотрудников, плюс еще будет ответственные от руководства подразделений. Это 7-8 сотрудников милиции в каждой школе будет находиться во время проведения линейки.
0: Угу. На самом деле это достаточное количество, да,
3: да, чтобы это хорошее количество.
0: Нужно было обеспечить безопасность детей. Вот по вот этому вот последнему звонку обычно, как только заканчивается мероприятие, дальше вы, получается, тоже патрулируете, да, смотрите именно по городу, вот как обстановка происходит, да?
2: После окончания линейки будет организовано патрулирование силами и средствами Главного управления внутренних дел. Патрулирование будет в местах массового скопления школьников, также будет в парковых зонах. Это все в дневное время. Я до этого говорил, что в вечернее время мы будем организовать рейдовые мероприятия. Также в дневное время на выездах и въездах города Бишкек будут стоять блокпосты для того, чтобы не допустить вождение несовершеннолетними авто, мототранспорта в зону отдыха, это в ущелье горные или же к водоему. На постах будут обязательно находиться сотрудники ИДН, я повторяюсь, и УПСМ. Это блокпосты на въездах и выездах в город Бишкек.
0: То есть, получается, школьникам вообще запрещено покидать территорию, да?
3: Территорию. Потому что, видите, вот эти выезды ранние годы, мы же, ей были случаи, несчастные случаи были с участием, аварии были. И в связи с этим это необходимо и нужно, потому что наши выпускники, это только последний звонок. Перед ним еще предстоят государственные экзамены, они должны сдать. И как получат аттестаты, и они уже будут несовершеннолетние, свободные, и... Не пусть будет ответственность уже родителей, а за школы, вообще уже со стороны образовательных организаций мы будем вот так проводить и требовать, чтобы они тоже выполняли требования и приказы.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот сам последний звонок, обычно он длится не такое большое количество времени, да, и вот в этом году тоже говорится о том, что сборы, как и ежегодно, конечно, запрещены. Вот что запрещается? Любой это подарок, да, получается? Или вот что входит в это понятие тоже?
3: Ну, вы знаете, это по-разному. Обычно выпускники собирали деньги, поздравляли учителя, предметников, да, администрацию. Сейчас вот последние годы, вот эти последние 2-3 года вообще этого, вот можно сказать, мы исключаем. Значит, оформляется, как обычно, и в разных школах по-разному уже выпускников количество. Например, в одной школе может быть, где 5 тысяч учится, возможно, там 5-6 классов заканчивает 11 классиков. В какой-то школе один класс, где-то 4, где-то 8 классов. И мероприятие ровно в 9 начинается, и она длится обычно час-полтора, максимум 2. Потому что там же есть торжественная часть, да, вот зачитывают приказ, потом поздравления, потом каждый класс выходит, это такая процедура, потом танец, вот этот последний вальс называется, поздравляют их из родительского комитета, учителя, первые учителя, которые обучали их в первом классе, это очень хорошее мероприятие, и это максимум 2 часа. И потом они обычно до обеда, да, потому что они идут в класс, там разные расписываются, что-то друг другу дарят, да, вот и оформляют какой-то стенд, а потом уже расходятся.
0: Вообще небольшой подарок в качестве цветов учителю, это в принципе нормально, правильно?
3: Ну да, если это не сборы, если не заставляли от каждого, да, вот собирали, чтобы сделать подарок, то думаю, да. Потому что и так у нас ученики дарят своим учителям цветы.
0: Вот хотелось бы представителям просвещения тоже задать вопрос так поподробнее. Смотрите, получается, вот цветы подарить можно. Что вы будете рассчитывать и как, скажем так, прям денежные сборы? Если это со стороны родителей какие-то более крупные сборы для подарка школе, что вообще должно подходить под эти все критерии, чтобы было видно, что вот такое делать нельзя?
1: Давайте я озвучу официальную позицию Министерства просвещения, закрепленную специальным приказом нашего министра, уважаемый доктор Кушашевина, который наша святая обязанность – это защитить кыргызстанские семьи от необоснованных финансовых нагрузок и гарантировать абсолютную безопасность каждого ребенка в этот праздничный период. Можно условно разделить на три правила. Да? Давайте первое правило – это на территории всей Кыргызской республики введен категорический запрет на любые денежные сборы на последний звонок. Запрещено собирать деньги под любыми предлогами – на подарки школе, на презенты администрации, на дорогие букеты или памятные подарки учителям. Образование, мы знаем, в нашей стране бесплатное, а благодарность педагогам должна выражаться в теплых словах и успехах в учебе, а не в конвертах или дорогостоящих вещах. Я официально заявляю, уважаемые руководители областных, городских и районных отделов образования, директора школ, если в вашей образовательной организации будет зафиксирован хотя бы один факт сбора денег, даже если он прикрывается решениями родительских комитетов или называется добровольным, меры дисциплинарного взыскания вплоть до немедленного увольнения занимаемой должности по статье будут приняты незамедлительно. Контроль со стороны министерства будет тотальным. Второе правило. Все праздничные мероприятия должны ограничиваться исключительно рамками официальной школьной линейки, которая начнется 29 мая по всей стране в 9 часов утра. Проведение любых неофициальных выпускных вечеров, банкетов в ресторанах, кафе, ночных клубах или развлекательных центрах строго запрещено. Также под запретом находятся массовые выезды выпускников на природу, горные ущелья или к водоемам. Школа несет ответственность за ребенка на линейке, а далее эта ответственность полностью переходит к родителям. И последнее, третье правило – это общественная безопасность. На пришкольных участках категорически запрещено использование любых огнеопасных, пиротехнических или травмоопасных спецэффектов, фейерверков, хлопушек и салютов. Вроде кажется безобидные, но иногда могут такие эти тяжести принести ученикам. Кроме того, проявляя заботу по экологии нашей прекрасной Родины, исследуя современным стандартам, министерство запрещает массовый запуск неба гелиевых воздушных шаров, которые в последнее время становятся трендом, да, которые загрязняют окружающую среду. Отдельно, очень серьезно, я хочу обратиться к родителям наших выпускников. В те дни Министерство просвещения будет работать в тесном контакте с Министерством внутренних дел и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения. По всей республике будут развернуты рейдовые мероприятия. Пожалуйста, проявите гражданскую родительскую зрелость. Ни в коем случае не передавайте ключи от личных автомобилей своим несовершеннолетним детям. Выпускник за рулем без прав – это прямая угроза жизни окружающей самого ребенка. Беспечность в этот день недопустима. Минутная слабость взрослых не должна обернуться трагедией, которая омрачит этот светлый праздник.
0: А скажите, пожалуйста, вот, например, в день последнего звонка учителя будут следить все-таки за детьми, да, пока. А если они будут собираться, вот 29-е это пятница, следующий день это выходные дни. Если выходные дни они уже выйдут на природу, это получается же уже ответственность их родителей, правильно?
3: Ну, в любом случае у нас будут, дежурства будут. А так, да, ответственность родителей вообще. Выходные дни, вечернее время, ночное время. И на сегодняшний день у нас есть этот административные штрафы за неисполнение своих родительских обязательств. Они, родители, тоже несут ответственность и будут оштрафованы.
1: Ну, не только 29 мая, например, вот до начала итоговых аттестационных экзаменов тоже проводится каждый день круглосуточное дежурство. Это районный отдел образования уже издает свои внутренние приказы, которые обязывают директоров общеобразовательных организаций, чтобы они вот организовали дежурство именно из числа педагогического коллектива.
0: Скажите, а как будут наказываться вот эти случаи, если вдруг станет известно о том, что школа или кто-то из учителей все-таки просит или, может быть, требует даже какой-то подарок школе или себе? Вот раньше такие случаи тоже были, да, наверное?
1: Ну, иногда вот зафиксируются такие факты. Мы комиссионно выезжаем. Если там такой крупный этот, ну, который
3: на месте, да,
1: вызывает резонанс в обществе, мы выезжаем на место и там же решаем комиссионно. И как раз по степени тяжести мы потом их наказываем. вплоть до увольнения.
0: А вообще школам нельзя дарить, получается, вообще никакие подарки, да?
3: Да, потому что это официально, да, законом
1: как
3: запрещено.
1: Они будут дарить подарки?
0: Хорошо. Вот расскажите, пожалуйста, когда начнутся государственные аттестационные экзамены, как они будут проходить? Обычно они начинаются уже в начале июня, да? И вот какое расписание в этом году?
3: 2 июня есть? У нас начнется, да?
1: Значит, уважаемые родители, дорогие выпускники, праздник последнего звонка – это прекрасный эмоциональный момент, но мы должны помнить, что это лишь короткая передышка перед главным академическим испытанием. Уже в начале июня для выпускников стартует итоговая государственная аттестация. Министерство просвещения официально утвердило единый график проведения выпускных экзаменов. Сроки определены со 2 по 13 июня 2026 года. Я прошу выпускников и особенности родителей внимательно записать или запомнить эти даты, чтобы ориентироваться только на официальную информацию. Для выпускников 9 классов утверждено следующее расписание. 2 июня ребята сдают письменный экзамен по математике, алгебре. 5 июня пройдет изложение по родному языку и литературе. Также в зависимости от языка обучения в школе это будет или кыргызский, или русский, или узбекский язык. 9 июня выпускники сдают комплексный тест по государственному кыргызскому языку. Этот тест обязателен для школ с русским, узбекским языками обучения. 12 июня завершающий устный или письменный экзамен по истории Кыргызстана. Для выпускников 11 классов график выглядит следующим образом. 2 июня, значит, 11-классники пишут итоговое эссе по родному языку и литературе. 5 июня их ждет письменный экзамен по математике, алгебре, началам анализа. 9 июня обязательный экзамен по истории Кыргызстана. А 12 июня комплексный тест по государственному кыргызскому языку для школ с русским или иными языками обучения. Хочу подчеркнуть и успокоить всех участников образовательного процесса. Все экзаменационные задания составлены строго в рамках школьной программы государственного стандарта. Никаких сторонних или усложненных тестов или заданий, не входящих в учебники, не будет. Главное сейчас для выпускников – это сохранять спокойствие, сосредоточиться, верить в свои силы и продемонстрировать те знания, которые вы бережно копили все эти 11 лет. А государство обеспечит максимальную прозрачность и объективность проведения итоговой государственной аттестации.
0: Вот сейчас проходит ОРТ, да, сегодня начался второй этап, и вот до этого, когда к нам приходил представитель, она говорила о том, что Чинара Батракеева говорила о том, что пока пороговый балл не определен, ну, скорее всего, в этом году он останется на том же уровне. Вот эту работу вы будете совместно проводить, наверное, уже после сдачи ОРТ, да? Когда будет точно известно, какой балл определен пороговым в этом году? И обычно, получается, он же вручается после госэкзаменов, да,
3: сертификат? Он обычно вручается вместе, да, с аттестатами. Да. Вот как раз аттестат у нас в середине июня же, 21 или 23 июня.
1: Вот. Мы предлагаем вот как раз после окончания этих итогов госаттестации можно этот провести еще раз по ОРТ.
3: Дополнительный
1: эфир. Там и могут подробно этот получить информацию.
3: Да, это, наверное. А так до сегодняшнего дня раньше было 110 пороговые.
0: Да. Да. Хорошо. Вот к представителям МВД хотелось бы задать вопрос. Особое внимание каждый год уделяется тому, чтобы дети не садились за руль, чтобы родители не давали ключи своим детям. Вот как будут работать в этот день еще и камеры безопасного города? Наверное, они тоже будут усиленно смотреть за тем, кто нарушает правила, кто вообще управляет этим транспортом. Вот как будет работа построена именно в этом плане по безопасности на дорогах?
2: Я говорил, что в этот период личный состав Министерства внутренних дел, Главного управления внутренних дел города Бишкек будет переведен на усиленный вариант несения службы. Также камеры безопасного города будут работать в усиленном режиме. Будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения. Будут также особое внимание обращены на места скопления, массового скопления несовершеннолетних, парковых зонах, я как говорил. И с помощью камер мы будем выявлять за рулем несовершеннолетний едет, или как, я повторяю, что это в усиленном варианте все будет, и безопасные камеры безопасного города будут работать в усиленном варианте.
0: А какая ответственность лежит на самих подростках и на родителях вот за нарушение вот этих правил, если вдруг, получается, все-таки их остановит патрульная служба, дальше какие обычно процедуры проводятся? Какое нарушение?
2: Если за рулем несовершеннолетний, машина автоматически ставится на штрафстоянку, протокол выписывается на родителей, на законного представителя или на родителей школьника. Потому что передача автотранспортных средств, есть статья в кодексе о правонарушениях, по этой статье будут приниматься меры в отношении родителей. Ну а машина, еще раз повторюсь, автоматически ставится на штрафстоянку.
0: А какое получается, вот если, например, куда можно будет жаловаться, если вот просто горожане, да, увидят, что правила нарушаются, что вот общественная безопасность вообще нарушается, куда можно позвонить, если что?
2: На круглосуточный номер 102 или же к ближайшему милиционеру сообщить о правонарушении, о видимшем случаи правонарушения или готовимся случаи правонарушения, еще раз повторяю, круглосуточный номер 102 или же ближайший милиционер.
0: Получается, что в этот день будет дежурство на самых таких точках, где чаще всего много времени проводит молодежь, да, это вот в парках разных,
3: скверах.
2: Да, вы правы, так и будет организована служба.
0: Хорошо. Гузель Денисовна, вот по работе тоже хотелось бы узнать. Город Бишкек, он после административной территориальной реформы он стал больше, да, все-таки и ответственности стало больше. Школы, за которыми вот мэрии города тоже нужно, получается, уследить и провести работу. Вот сейчас до последнего звонка еще есть, получается, чуть больше недели. Какая еще работа, встреча? Вот вы сказали, например, сегодня, да, была встреча проведена Викторией Мозгачевой,
3: да, с директорами школ. К нам по линии АТР присоединились 18 школ, и они уже считаются нашими городскими, совместно с ними у нас 120 школ. У нас не только с родителями выпускников, сейчас в школах классным руководителям также проводятся разъяснительные мероприятия до последнего звонка. Каждый этот будут проводить с каждым классным руководителем, со своим классом, потому что предстоят летние каникулы. Это о безопасности детей на улицах, потому что тоже бывает очень много ДТП летнее время. Родители находятся на работе, дети могут, маленькие дети, гулять, кататься на роликах, на велосипедах. Бывают случаи ДТП. Во время, значит, около водоемов, рек, когда отдыхают, на озеро ездят тоже, чтобы соблюдали именно правила безопасности около водных, вот, значит, бассейнов тоже это входит. И также с родителями, что несут ответственность за жизнь, безопасность и здоровье ребенка. Это именно законные представители, опекуны. А это у нас являются уже родители. И больше всех у нас уделяется время. Это дети, которые, это дети-сироты круглые, дети, чьи родители являются, ну, как миграцией за территории нашей республики, да, на заработках или работают, а дети уже проживают с близкими родственниками. Вот с ними тоже проводятся, хотя эти, значит, опекуны все в школах, мы требуем уже, они пишут свои обязательства, что несут ответственность, пока родители находятся за пределами Кыргызстана.
0: Вот у нас выпускные вечера, они ежегодно под запретом, но все же многие проводят эти вечера. Вот какое-то есть ли во время вот этих вечеров тоже патрулирование, да, может
3: есть
0: быть особое?
3: Видите, вечера, вот прошло вручение свидетельства и аттестата о завершении, да, учебного года. Вообще, 11-классник закончил учебу, ему вручили, он уже не является учеником. Здесь уже несут ответственность родители. Хотя мы всегда с родительскими комитетами тоже, руководители, директора школ работают, чтобы они не скрывали, предоставляли свои, именно информацию, где они планируют, потому что после, как вручили, мы уже не несем ответственность за этих детей. Но мы просим, потому что эту информацию мы уже сдаем в ГУВД, это города Бишкек. Они также за этими ресторанами закрепляют, укрепляют, и там на время проведения вот этого вечера, значит, сотрудники ГАИ и инспектора. Но если, вот скажем, 5 лет назад почти 70-80% вот выпускники проводили выпускные вечера. На сегодняшний день, вот если взять прошлый учебный год, это 24-25, это был, может, один класс собирался, единичные случаи и не такое. Раньше все выпускники собирались прямо в ресторане, 200 человек, это уже с родителями 400 было. На сегодняшний день такого нет, потому что, наверное, это вот результат наших вот этих совместных усиленных мероприятий, разъяснительных мероприятий, что мы проводим, потому что не каждого ученика могут сопровождать родители. И после эти выпускные баллы у них длятся до утра иногда. Дальше выезжали даже на природу. Сейчас вот таких случаев уже нет и не зафиксировано. В прошлом году у нас было все спокойно, тихо. И не только в школах, и территориально, вот местное самоуправление, это райадминистрации, мэрия города Бишкек совместно с правоохранительными органами, они также на местах работают с руководителями вот этих кафе, ресторанов. Тоже их ответственность тоже мы подчеркиваем, что они тоже несут ответственность за проведение таких мероприятий.
0: Вот в этом году выпускные вечера, вот как и ежегодно, как вы проводите именно в это время работу, да? И, например, сейчас большинство мероприятий, торжеств, они проходят до 10 часов вечера, да? Мы знаем, и сейчас все соблюдают, да, вот этот
2: закон
0: режим.
2: О тишине,
0: закон о тишине. Вот выпускных вечеров это, естественно, тоже касается, да? Вот
2: да,
0: какую работу с ресторанами и вообще в эти дни вы будете еще проводить?
2: Проводится профилактическая работа с хозяевами, с администрацией ресторанов, ночных клубов о том, чтобы соблюдались требования закона о тишине. До 22 часов обязательно в данный момент проводится мероприятие о том, чтобы рестораны или кафе брали ответственность, про выпускные вечера я имею в виду, чтобы минимизировать, да, как можно. Мы, конечно, запретить это не можем,
3: но
2: мы обеспечиваем охрану общественного порядка. Профилактическую беседу заранее мы проводим с родителями, с родительскими комитетами, с хозяевами, еще раз повторяюсь, и администрацией увеселительных заведений, чтобы минимизировать такие случаи.
0: Напомните, пожалуйста, какая ответственность лежит на учениках, которые в состоянии алкогольного опьянения, да, или, может быть, некоторые бывают энергетиков выпьют, да, и тоже садятся за руль. Вот это же одно из самых страшных, да, то, что может привести к каким-то последствиям.
2: Да, ответственность согласно Кодексу о правонарушениях, статьи 43, ответственность несовершеннолетних рассматривается применением взыскания размером штрафа, налагаемого на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет за совершение правонарушения не может превышать 50% от размера штрафов, предусмотренных особенностью части настоящего кодекса, но не более 50 расчетных показателей. При отсутствии у ребенка в возрасте от 16 до 18 лет официального заработка, достаточного для уплаты штрафа, штраф в размере, указанном с настоящей статьи, налагается на родителей или лиц, их замещающих. По статье 102 уклонение от родительских обязанностей, невыполнение родителями или лицами, их замещающими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшие совершением ребенком в возрасте до 16 лет деяния, содержащие признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена настоящим кодексом, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей. По поводу того, что ребенок будет за рулем, я уже говорил, еще раз повторяюсь и пользуясь случаем, призываю родителей, не давайте ключи, не передавайте, ни в коем случае не передавайте ключи несовершеннолетним детям. Ваша минутная слабость, родители, может привести к очень плохим последствиям, да, к трагедии, как говорят коллеги. Поэтому еще раз призываю родителей, не передавайте ключи в этот день ученикам.
0: А вообще, по вашему мнению, вот мы сейчас услышали, что выпускных вечеров становится меньше. В день последнего звонка или выпускных вечеров становится ли меньше каких-то происшествий, вот, скажем так, из-за, наверное, камер безопасного города? Может, повышается ответственность самих родителей и учеников, и они, может быть, меньше дают? Вот как вы заметили в последние годы, что вы заметили?
2: Согласно анализам, камеры наружного видеонаблюдения безопасного города очень помогают, очень эффективно с помощью этих камер раскрывать не только преступления, но и правонарушения, такие как правила дорожного движения, допустим, те же случаи вандализма. С помощью камер наружного видеонаблюдения милиционеры, соответственно, мы, орган внутренних дел, раскрываем более быстрее по времени, более оперативнее преступления, еще раз говорю, и правонарушения. Поэтому камеры безопасного города, камеры наружного видеонаблюдения, которые выходят в командный центр МВД Кыргызской Республики, это очень эффективные средства. Поэтому и родители, и даже наши ученики в каждой школе, я хотел бы отметить, благодаря мэрии города Бишкек, в каждой школе у нас стоят камеры видеонаблюдения.
3: ВПН-камеры, они 360 градусов вот так берут этот охват.
2: Это даже в целях безопасности наших учеников.
3: Помогает даже ДТП, там, если драки, даже на территории, где-то там, да, но это не ученики, вот ночное, вечернее время, можно через эти камеры уже напрямую, да, уже в ГУВД уже есть это, фиксирует, где драка. И этот фейс опознающий, да, по лицу.
2: Распознание лиц, камеры.
3: Если кто-то в розыске, они уже можно определить.
2: Также для безопасности учеников во всех наших городских школах, 120 школах, установлены тревожные кнопки. Это тоже в целях безопасности учеников.
0: И еще такой вопрос. Часто выпускники, они сейчас тоже одно из популярных таких видов отдыха, это аренда домов или аренда загородных домов, тоже вот на вместо выпускного вечера, да, это может быть такое времяпровождение. Вот с такими домами вот, на нарушения тоже вы будете в эти дни реагировать, да, если вдруг соседние жители домов будут говорить о том, что здесь шум, что-то проходит, вот часто такие случаи вообще?
2: В обязательном порядке реагировать мы будем, мы обязаны реагировать. Еще раз хотел бы повториться, что если кто-то из граждан увидел правонарушение или увидел, что будет у кого-то планируется,
1: да, вечеринка, да, например.
2: Вечеринка. Короткий номер 102 или ближайший милиционер, круглосуточный номер 102. Мы, соответственно, будем реагировать на вызов, выезжать и проводить на местах соответствующую профилактическую работу.
3: Но на местах это сотрудниками МТУ тоже проводится, квартальными тоже вот эти разъяснительные мероприятия вот уже в райадминистрациях проводят, чтобы они тоже знают же, какие дома сдают, где проживают квартиранты или где можно снимать, да, вот для торжеств. И тоже это будет на контроле, думаю.
0: Хорошо. А Маныш Энбиевич, вот этот учебный год закончится, да, и у выпускников начнется поступление в вузы тоже. Вот оно будет в этом году тоже проходить на портале, да, этим занимается уже Министерство науки. Вот новый учебный год, ранее было объявлено о том, что он начнется с 15 сентября. Вот хотелось бы чуть больше информации от вас получить по вот этому вопросу.
1: Да, уважаемые радиослушатели, пользуясь возможностью столь масштабного эфира на главной радиостанции страны, я хочу официально озвучить стратегическое решение Министерства просвещения Кыргызской Республики, которое касается долгосрочного планирования образовательного процесса в нашей республике. Мы официально подтверждаем, что министерством утверждена реформа, согласно которой следующий учебный год начнется не с 1 сентября, а 15 сентября. Это решение Кабинета министров и нашего ведомства является взвешенным, осознанным и экономически социальным.

0: отдых. При этом хочу успокоить педагогическое сообщество и родителей. Завершаться учебный год будет, как обычно, в установленные сроки в конце мая. Это уже про 27-й год я говорю. И государственный норматив учебных часов ни в коем случае не пострадает. Вся учебная программа будет перераспределена равномерно и грамотно в течение учебных месяцев без перегрузки для детей. Значит, это означает, что Кыргызстан переходит на гибкие, современные и удобные для граждан стандарты организации жизни и учебы.
1: Значит, пока информация точная, что никакой перегрузки это в будущем не окажет, да?
0: Да, конечно.
1: Хорошо, вот у нас остается около 3 минут до конца эфира. Резюмируя сегодняшний эфир, Гузель Денисовна, вот скажите пару слов. В скором времени уже последний звонок. Может быть, ваши пожелания, предостережения, советы родителям и вообще самим ученикам?
2: Ну, хотелось бы, чтобы каждый из нас, как гражданин Кыргызской Республики, в своей гражданской позиции, чтобы отвечали, несли ответственность за жизнь, за безопасность своих детей. Каждый из нас являемся родителями, мамами, папами, братьями, сестрами. И чтобы не позволяли мы нашим детям, чтобы в будущем, чтобы мы нас огорчили или мы переживали за них. Чтобы все в рамках закона, в рамках, значит, плана. Каждая школа пусть нормально проведет свое мероприятие торжественное 29 сентября. Мы все будем работать, все будем дежурить. И призываем родителей, чтобы они провели разъяснительные мероприятия тоже дома со своими детьми, особенно с выпускниками, чтобы дети, наоборот, подготовились. Видите, 29-е, 2 дня выходных, 1-е еще есть, и 2 июня уже начинается экзамен. Это тоже такое волнительное время, но чтобы они с хорошей, отдохнувшейся пошли, сдавали свои экзамены.
1: Джумадиль Султанбекович, вот пару слов тоже от вас.
3: Уважаемые родители, законные представители, просим вас проявить особое внимание к своим детям в этот период, контролировать их местонахождение и поведение, не допускать участия несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях и употребления алкогольных и спиртных напитков. Отдельно обращаем внимание на необходимость соблюдения мер безопасности на дорогах. Не передавайте несовершеннолетним ключи автотранспортных средств, так как это может привести к дорожно-транспортным происшествиям и иным тяжким последствиям. Милиция города Бишкек призывает всех граждан соблюдать общественный порядок, проявлять ответственность и сделать праздник последнего звонка безопасным и запоминающимся событием для всех выпускников.
1: Да. Аман Ишимбеевич, пару слов.
0: Я хочу обратиться, уважаемые дорогие наши учителя, земной поклон вам за ваш великий и благородный ежедневный труд. Спасибо за ваше колоссальное долготерпение, за мудрость, за чуткость и за то, что, несмотря на любые трудности, вы продолжаете вкладывать душу в будущее нашей страны. Профессия учителя в Кыргызстане возвращает свой высокий священный статус, и Министерство просвещения продолжает делать все для вашей поддержки. Уважаемые родители, ваши дети стали взрослыми, они стоят на пороге самостоятельной жизни. Сейчас период экзаменов, когда им начнется экзамены, им нужна ваша, безусловно, любовь, понимание, поддержка. Не создавайте лишнего напряжения, просто будьте для них надежным тылом. И, конечно, мои главные слова обращены к вам, дорогие наши выпускники, девушки, юноши, выпускники 26-го года. Перед вами открываются все дороги мира, но помните, вы дети Кыргызстана. Нашей стране нужны ваши таланты, ваша чистая, дерзкая энергия, ваши глубокие знания, новые идеи. Какой вы вуз или в страну вы не отправились учиться дальше, всегда храните сердце, любовь к своей родине и стремитесь приносить пользу своему народу.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, что это была программа «Точка зрения».